Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Путешествия.
1: Если вы впервые отправляетесь в самостоятельное путешествие без помощи туроператоров, то ловите лайфхак от опытных путешественников, которые поделились несколькими способами, позволяющими сохранить бюджет во время поездки. Итак, эксперты рекомендуют никогда не менять все деньги и не покупать сим-карты в аэропорту. Лучшим решением будет обменять совсем небольшую сумму, которой хватит на дорогу до отеля и уже позже найти место с хорошим курсом. Также бывалые путешественники рекомендуют туристам не вступать в диалог с незнакомцами, поскольку часто мошенники таким образом пытаются поймать наивных отдыхающих на крючок, чтобы выпросить деньги. И, наконец, перед поездкой за границу скачивайте офлайн-карты и заранее изучайте маршруты, чтобы не оказаться в неловкой ситуации без денег в кошельке. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit News. Здоровье.
2: Как понять, что вам пора в отпуск? По словам медиков, тревожным звоночком является изменение настроения, что говорит об истощении организма. Еще одним сигналом, что пора в отпуск, является мозговой туман. Человеку становится трудно думать и рассуждать. По словам ученых, такое состояние может привести к скрытым воспалительным процессам. Резкие колебания веса, сухая и тусклая кожа на фоне переутомления также являются поводом для беспокойства. Все это происходит из-за нарушений в работе иммунной системы. Именно поэтому медики призывают не отказываться от своевременного отдыха, чтобы в последующем организм сказал вам спасибо. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на

0: Лайфхак. В сети есть немало специальных музыкальных треков, которые, по задумке их создателей, должны помогать очищать динамики электронных устройств от пыли, попавшей в них воды. Работает ли это на самом деле, решили проверить эксперты одного ресурса, посвященного технике. Они взяли для эксперимента несколько смартфонов разных марок и добавили на их динамики немного воды, после чего включили видео с одним из таких специальных треков. Результат в целом получился положительным. Низкочастотные звуки действительно вывели воду из динамиков, однако успешность зависела от уровня герметичности самого смартфона. Модель без защиты от воды в результате эксперимента практически вышла из строя. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: О пользе физической активности сказано немало слов, однако недавно британские ученые сделали еще одно открытие в пользу пеших прогулок. Они провели исследование и выяснили, что ежедневные бодрые пешие прогулки на протяжении получаса способны продлить жизнь человека на 16 лет. По словам ученых, регулярная быстрая ходьба может увеличить длину теломер, которые расположены на концах хромосом, и именно от их длины зависит скорость старения организма. Так, чем длиннее теломеры, тем меньше биологический возраст и наоборот. Что ж, на улице пока еще держится прекрасная погода, чтобы добираться до работы пешком, а не на транспорте. И все это с пользой для здоровья. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Лови везде хит на радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. А это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Наконец-то она наступила. Наша любимая пятница. Самая веселая, самая классная и в нашем случае предотпускная.
0: Угу. Ну, а да? Сегодня пятница, соответственно.
1: Особенная пятница.
0: Со следующей недели мы в отпуске, дамы и господа.
1: Имейте в виду, давайте проведем эти 3 часа так, чтобы потом нам хватило запала на пару недель точно.
0: Ну да.
1: Праздники соответствующие как раз подходят. Сегодня вот праздник холостяка.
0: Опаньки.
1: Отмечается.
0: Поздравляйте меня.
1: Я тебя поздравляю.
0: Спасибо.
1: Ты помнишь, пару дней назад был день подкаблучника?
0: Да.
1: Сейчас праздник холостяка.
0: Как пару дней назад? Вчера.
1: Это вчера было, да?
0: Да,
1: у меня уже все смешалось. Они, нет ли связи?
0: Ты что хочешь сказать? Холостяк, он, понимаешь, он и потому же и холостяк, потому что не подкаблучник, понимаешь?
1: Ага, понятно.
0: Но я холостяк-подкаблучник. То есть я холостяк, когда я не в отношениях, и в смысле, не, я же не женат. Вот когда я не женат, я, соответственно, холостяк. А когда я женат, я подкаблучник.
1: Я не знаю, почему все жалуются на подкаблучников. Я обожаю этих людей. Подкаблучник — это просто мужчина, да, забудем про стереотипы, который очень сильно любит женщин.
0: Да было бы странно, если бы какая-нибудь женщина сказала: эти подкаблучники.
1: Знаешь.
0: Мой вообще подкаблучник.
1: Те, у кого нет подкаблучников, те так и говорят.
0: Те свободные женщины.
1: Да. Что у нас в этом часе?
0: Так, раз уж заговорили о мужчинах, то тут неожиданно мужчины полюбили очень странную вещь. Очень. Ну, причем, знаешь, как бы мы любили это на вас.
1: Ну, заинтриговал.
0: Вопросики.
1: Давай сейчас так, все не рассказывай.
0: А еще расскажу про новый формат шопинга. Вот, тоже интересная штука есть. Вот, а Двига Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка, а также IQ Battle, игрушка, в которой мы разыграем шикарные призы от радио Хит ФМ.
1: Адамов и Терешкова здесь, на месте. Всем доброе, бодрое утро!

0: 7.07 в Москве. Всем доброе утро.
1: Тут аналитики маркетплейсов российских выкатили список быстрорастущих модных трендов. И некоторые пункты меня лично удивляют. Я уже смирился, что у мужчин в моду вернулись скини.
0: Да?
1: Очень сильно вернулись. Ой-ой-ой. Прям очень-очень сильно.
0: Я пока не видела, поэтому мне не больно.
1: Вот, еще пока. Подождите, еще пока просто лето. Сейчас, когда похолодает чуть-чуть, вы обалдеете, я вам гарантирую.
0: Вот эти скини-лихорадка.
1: Леггинсы, которые плакали на женщинах, вам цветочками покажутся.
0: Хорошо.
1: Так вот, в общем, как выяснилось, у мужчин самым популярнее, чем скини, стало боди. Боди.
0: Да ты что?
1: Если кто не знает, что такое боди, это...
0: Ну уж мы-то девушки знаем.
1: Да, вот вы-то девушки знаете. Это просто штучка, которая... Это майка и трусямбы, которые соединяются снизу.
0: Ну
1: вот.
0: Или можно объяснить, как женский слитный купальник.
1: Ну типа того, да.
0: Ну, с открывашечкой.
1: Боди. Вот то, что нам нравилось на вас, теперь нравится нам на нас. Вот так вот.
0: Это ужасно.
1: Я вам больше скажу. Я сначала не понял прикол. Так вот, думаю, вы с ума все посходили. Начал вбивать в маркетплейсах мужской боди. И я тебе хочу сказать, это красиво. Это надо заказать и мне тоже себе.
0: Что? Да, если ты придешь в боди, я с ума сойду.
1: Не, ну, я же... Нет, сейчас скажи. Я уже вижу эту картину. Давайте уж я расскажу честно. Я такой человек. Я ношу штаны, они у меня вечно спадают. Такие вот. И я приду в боди, вот эти вот крылышки видны будут. И ты такая, боже мой, это кто у нас такой?
0: Это что за куропаточка?
1: Да, куропаточка. Но на самом деле, справедливости ради, разные боди есть, да? То есть есть такие, которые вот есть мужские трули, боксеры или боксеры, вот, а есть майк, вот соедини их, получается нормальный, приличный бой. Вопрос другой! Как, извиняюсь, отлучаться в уборную? Вы что делать собрались?
0: Можно не буду комментировать это все? Мне кажется, ты
1: не надо.
0: Сейчас просто пошутил.
1: Нет, я абсолютно серьезно. Мужские тренды комментировать не... В три раза популярность возросла. То есть покупают вообще, сметают. Вот.
0: Ну, теперь хотя бы мы предупреждены.
1: Но, смотри, в корзину часто еще закидывают леггинсы. Это мужчины сейчас, если что. Приталенные рубашки, жилеты, кроп-топы и водолазки.
0: Но это, чтобы, все что, резко похудели? Последнее,
1: чтобы извиняться за то, что ты накупил.
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: стресс. Двигай лобрис. Прорабатывай мышцы. Прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 12 минут в Москве. Вы говорите физкульт. Мы говорим, моя твоя не понимать.
2: Ладно, ладно, на самом деле сегодня у нас упражнение «Вечеринка». «Дайте шума» называется. Вот что вам понадобится. Только бодибар, вот такая вот тяжеленная палка.
1: Там шум будет от суставов.
2: Вот как раз если будешь делать это упражнение, не будет шума. Встаньте прямо ноги до ширины плеч, колени чуть согните, возьмите бодибар. Сначала поднимаем его вверх над головой. Затем плавно наклоняемся вперед, отводя ягодицы назад, пока корпус не станет почти параллелен полу. На выдохе мощно вернитесь в исходное положение, напрягая ягодицы.
1: Что я хочу сказать? Обладатели пружин любви. Вот и на нашей улице праздник. Теперь, значит, мы можем показать этим фитоняшкам, что мы можем, даже не нагибаясь, бодибар так держать.
2: Вот так.
1: Просто пружины любви. Вот так.
2: Сжать как следует.
1: Да, ну вообще в моем возрасте такие упражнения делать нельзя, потому что шум в ушах будет сразу, как только ты резко с этим бодибаром поднимешься.
2: Можно же делать не быстро. Делай медленно.
1: Но вообще выглядит, конечно, интересно. Непонятно, зачем там бодибар, конечно, но ладно.
2: Да, он просто для красоты. Но на самом деле нет, шучу. Когда ты поднимаешь вверх бодибар, он же тяжелый, ты все равно качаешь ручки.
1: В обычной жизни это упражнение пригодится, если вы на концерте, я не знаю, там, Леонида, не знаю, какого-нибудь Агутина на концерте, вы просто нагибаетесь, аплодируете ему и идете дальше. Вот так вот.
2: Вот так вот, да. Прогиб.
1: Хотя, знаешь,
2: прогиб такой
1: там,
2: хороший.
1: Там нельзя, там не только, там не поаплодируешь нормально. Надо в какой-то другой концерт. Ну, не знаю, вот Дима Билан был концерт. Вот аплодировать его в великолепной сцене можно вот сверху вот так вот. Нагнувшись. Заходите в группу Hit FM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Можно, кстати, еще и в группе в Максе посмотреть. В общем, физкульт, привет вам.
2: Зарядка начинается.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Вот, кстати, интересная история. Смотри, вот я смотрю, точнее, слушаю голос Кайзы, и у меня, если не слышать так, вот просто закрытым, ощущение, что это Кайли Минок.
1: Да, похоже, да.
0: Но при этом я, когда был на концерте у нее совершенно другой голос был.
1: Наверное, вот эти, обработки,
0: там же была вот эта
1: ее
0: песня, вот эта «Ау!»
1: Ага.
0: «Пипили, пипи, ау!» Помнишь, да? Вот, она ритуару разогревала. Я просто... Очень круто, кстати. Если, ребят, я к чему это все рассказываю? К тому, что если вы когда-нибудь окажетесь на фестивале каком-нибудь, где будет выступать Кайза, посмотрите ее шоу, это очень круто.
1: Посмотрите на нее, может быть, это Кайли Минок.
0: Ну, она, кстати, не так, тоже невысокая, как Кайли Минок, вот.
1: Да, у нас тут игрушечка намечается, IQ Battle.
0: Да, давайте поиграем в IQ Battle. Прямо сейчас звоните к нам в студию. Номер у нас тот же, звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Звонки абсолютно бесплатные. Вот, звоните. Еще раз напомню цифры. Звездочка 107.4. Нужны два слушателя, так что будем играть с теми, кто дозвонится первым и вторым. Желаем удачи.

0: 7.30 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хитова.
1: Дамулечки и господулечки, давайте поиграем в IQ Battle. Прямо сейчас, здесь, в эту секунду. Итак, у нас на связи Анна из города Саратов. Анют, привет.
0: Привет.
2: Всем привет.
1: Анютик, вот скажи мне, пожалуйста, такой вопрос тебе. Забывчивый ли ты человек? Бывает последнее, вот что ты забыла где-то?
2: Я этого не помню.
1: А, ты забыла, забывать забываешь.
0: Да.
1: Интересно.
0: Забыла,
1: а
0: где забыла.
2: У меня проблемы с памятью.
0: Ой, это у всех девушек, на самом деле.
1: А, нет, это не только у девушек. Поверьте мне. Я иногда забываю номер, номер телефона студии-то нашей. Вот. Так, ладно, Анют, против тебя. Ты не забудь, что ты в эфире, главное. Вот. Против тебя будет Юля играть из Москвы. Юлек, привет.
0: Привет.
3: Доброе утро.
1: Юль, скажи, пожалуйста, у тебя есть дети?
3: Конечно, двое.
0: Сразу в лоб.
1: Взрослый или юный совсем?
3: Две девочки, одна в пятый класс пойдет, вторая второй.
1: А, ну класс, классно. Ну вот, я просто спросил, потому что тебе пригодится этот навык сейчас.
0: Да, вашей маме зять не нужен, ты про это?
1: Ты у девочек спрашиваешь, я у детей должен спросить?
0: Нет, ты знаешь, они у тебя взрослые или юные?
1: Вашей маме агу не нужен?
0: Да, ладно, ладно, все это все шутки. Давайте играть. Правила игры, девчонки. Каждый из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Так, ну что, делимся на команды?
0: Делимся. Вы начинаете.
1: Я в Саратов поеду.
0: Давай, ты с Аней, значит.
1: Анют, радость моя.
2: Сделаем это.
1: Моя ж ты хорошая.
0: Вот это мяч.
1: Я уже за это готов приз отдать. Анют, значит, смотри. Какой предмет чаще всего забывают в транспорте? Погнали.
2: Зонт, сменка, портфель, сумка, шляпа,
1: кошелек.
2: Что-то в руках, арбуз.
0: Ключи.
2: Кошелек, да.
1: Совесть.
2: Шашки.
1: Нарды.
2: Карты.
1: Ага. Настольные игры.
2: Карты.
0: Телефон.
1: Контурный телефон, да, кстати. Сумки, рюкзаки.
2: Рюкзак.
1: Очки.
2: Ехал в гараж и забыл там шину.
0: Паспорт.
1: Просто забываются.
0: О.
2: Картошку.
0: Ну, конечно, ты вряд ли часто что-то забываешь. Или действительно забываешь, что забываешь.
1: Мне кажется, она вряд ли редко ездит в транспорте.
0: А, ну, может быть. Знаешь, шину оставить.
1: В современном мире, понимаете, просто объясню, в современном мире, когда вы что-то забыли, вам вслед это кинут.
0: Это, кстати, да.
1: Это, не надо тут нам мусора вашего.
0: Нам 18. Так места не хватает.
1: Да, 18. Да.
0: Теперь мы играем с Юлей. Наша команда тоже, мы верим в победу. Правда же, Юль?
3: Обязательно, конечно.
0: Какой?
3: Тем более у меня сегодня такой день.
0: Какой?
3: День рождения.
0: Да ты что?
1: С днем рождения. Ну, это если победишь, отдельно будем поздравлять. Давайте начнем играть.
0: Давай сначала поиграем. Какое блюдо чаще всего заказывают в детской кафешке? Поехали.
3: Пицца, супы, картофель фри, сырные палочки, наггетсы, кальмары, омлет, глазунья, блинчики.
0: Фри.
3: Что там у нас еще? Салаты всякие разные, фрукты,
0: пюре,
3: кейк-попсы, пюрешка,
0: яблоко,
1: пиццу,
3: яблоки, пицца, хот-доги,
1: блины,
3: бургеры,
0: сок.
1: Сок?
0: Да,
3: сок.
0: Стоп.
1: Слушайте, знаете, на самом деле, что я хочу сказать? Я посчитал, даже не буду называть цифру. Вот. Угу. Я просто хочу, чтобы была боевая ничья сегодня, чтобы две девчонки, и Аня и Юля получили подарок. Все-таки у Ани, конечно, больше ответов, а у Юли день рождения. Поэтому и Аня, и Юля получают от нас настольную игру. Спойлер, все звезды! Ну и отдельно для Юли хочется фанфары в честь дня рождения. Юль, мы тебя поздравляем с днем рождения!
0: Это все для тебя.
1: Да, жалко, что ты в этом часе участвуешь, а не в следующем, когда мы будем звонить.
0: Да,
1: но тебе тоже поздравления. Ребят, девчонки, точнее, молодцы.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-14-76-29.
5: Город Москва. 18+. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Квартиру сниму на суточный ром.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: знаешь. На радио Хит
1: FM. 7:45 в Москве. Всем приветики.
2: Но
1: что произошло?
2: Представь. Но. Ты заходишь в магазин, ну, например, косметики.
1: Но.
2: А там нет громкой музыки, которая там играет обычно, мигающих экранов рекламных, десятки вот этих резких запахов. Именно вот представила? Классно.
1: Ну, представила. Ну, не знаю, непривычно как-то.
2: Ну, классно же.
1: Ну и?
2: И ты сосредоточилась на покупках.
1: Угу.
2: Именно так теперь будет выглядеть шопинг. Это новый формат шопинга представили. Психологи утверждают, что это именно такой шопинг работает на ура. Изначально идею придумали для людей, которым тяжело находиться в местах с большим количеством звуков. Знаешь, бывает часто, вот я в парфюмерию захожу, там сразу бабах, все ароматы, какие только там есть. Ты такой, да что ж такое, куда бежать, откуда?
1: Проблема даже не в этом. Иногда и продавцы напрягают
2: это
1: свои
2: вообще,
1: навязчивости.
2: Вот это, этих вообще отдельно надо спрятать в этот момент. Знаешь, вот парадокс в чем? Вот сейчас от темы отойдемся. Надо выговориться мне срочно.
1: Ну, давай.
2: Когда вы не нужны, я продавцам сейчас обращаюсь, когда вы не нужны, вы все время хочешь, может, вам что-то подсказать? Смотрите,
1: да,
2: у нас акция.
1: Да, да, да.
2: Как только мне что-то надо, вас днем с огнем не сыщешь.
1: Я бегаю по всему магазину, не понимаю. Я говорю, кто-нибудь знает, где это находится? Все такие, не, я не знаю.
2: Так,
1: я
2: где
1: не
2: у
1: знаю,
2: вас здесь укулеле?
1: Знаю.
2: Они такие, это магазин белья нижнего. Я говорю, неважно, вы где укулеле? Вот.
1: Мы не знаем, может быть, где-то и лежит.
2: Ну, в общем, я хочу сказать, я просто как человек с опытом, к счастью, да, я работал продавцом-консультантом в магазине. Я могу сказать, что есть такое правило, например, во многих магазинах, если вы обратите внимание, не играет русская музыка. Потому что, когда ты слушаешь русские слова, знакомую речь, ты отвлекаешься от покупок. Вот. Вообще часто играет такая медленная, красивая музыка, чтобы ты чувствовал себя элитно, вот, обязательно, особенно в парфюмериях часто бывает. А когда тишина, ты сосредоточен. Так, мне нужны духи. Вот они. Так, жена одобрит.
1: Ладно, хорошо. Ароматы убрали, звуки убрали. Можно еще вот эти зеркала убрать, которые вес прибавляют?
2: Это не зеркала.
1: Я серьезно тебе говорю.
2: Это
1: думаешь...
2: еда. Вес прибавляет.
1: Нет, есть такие зеркала, где ты просто смотришь на себя и понимаешь, о боже мой, я убегаю домой.
2: Слушай, лучше так. Бывает хуже, знаешь, как ты смотришь примерочное зеркало, думаешь, какой я стройный, оказывается. А потом ты покупаешь и думаешь, серьезно?
1: Что за обман?
2: Ну да, вот такое бывает.

Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе

0: техника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу Прованса. Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу. Будете Алиш на радио Хит ФМ.
1: Доброе утро. Хватит выпендриваться, ну.
0: Я попытался таким деловым голосом поговорить, пожалуйста.
1: Пятница у нас, друзья. Сегодня 7 августа. Лето! Впереди выходные, которые мы, я уверена, проведем шикарно. Ну, а пока можем поздравить наших любимых голливудских звезд. Есть тут дни рождения. Моя любимая актриса Шарлиз Терон. Отмечает Дере.
0: Я тебе рассказывал, что я долгое время не мог понять, где имя, где фамилия в ее имени и фамилии Шарлиз Терон.
1: Как ты понял все-таки?
0: Я думал, что Шарли имя, Терон это фамилия. Потом как-то в титрах посмотрел Шарлиз Терон.
1: Ага.
0: Вот. Все. Поздравляем.
1: Сегодня еще Дэвид Духовный.
0: Дэвид Духовный.
1: Отмечает день рождения.
0: Прекрасно.
1: Ну, я восхищаюсь сериалом «Секретные материалы».
0: А как же «Калифорникейшн»?
1: Нет, там я не смотрела, поэтому ничего не могу сказать.
0: Ты не смотрела?
1: Нет.
0: Ой, сейчас все мужики такие. Терешкова не смотрела.
1: А что там такое?
0: Откуда такое мышление тогда?
1: «Игра престолов».
0: А, там вот так же? Мы смотрели «Момоу» и «Дайенерис».
1: Да-да-да.
0: Ну, то есть «Момоу» и «Дайенерис» тебе цветочками покажутся.
1: Понятно. Что у нас в этом часе?
0: Так, в этом часе поговорим вот о чем. Расскажу про гениальнейший заработок на пенсии. Вот.
1: Ага.
0: А еще расскажу про необычный навигатор.
1: Хорошо.
0: Вот, это не делай вид, что ты удивлена. Это ты мне подкинула новость. Вот.
1: Слушай, ну я запоминаю, что я тебе подкидываю.
0: Вот, сит-гайд у нас сегодня будет очень интересный. Поговорим вот о чем. К чему нас не готовили в детстве, что во взрослой жизни.
1: Ой-ой-ой-ой, пу-пу-пу будет.
0: Да. Ну и, конечно, пятница же, ребята. Пятница! Это означает хит на днюхе, ребят. Если у вас сегодня день рождения, дайте нам знать. Отправьте пароль «У меня днюха» нам в мессенджер Макс в личку по номеру 8-925-007-1074. В течение часа мы с Терешковой обязательно с вами свяжемся, поздравим с днем рождения, подарим подарки. И вообще в целом неважно, у вас день рождения, у друзей, у близких, кого угодно поздравим.
1: Да вообще неважно ничего, мы просто с Адамом очень сильно любим праздники.
0: Сейчас будем звонить Шарлиз Терон.
1: Ну, с нее начнем. Адам и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: Радио Хит ФМ.
1: 8.08 в Москве. Всем здравствуйте.
2: Значит, берите ручки, записывайте. Гениальнейший стартап, чтобы зарабатывать, когда вы выйдете на пенсию.
1: Ручки, смотрите. Двойные листочки.
2: Колумбийка, ей 67 лет. Она превратила сплетни в настоящий бизнес. Значит, она, ее зовут Мирьям. Uh-huh. Каждое утро выходит к дому с блокнотом и начинает работать. Она внимательно слушает разговоры соседей, записывает местные слухи и собирает досье на жителей района. Дома у нее хранятся фотографии соседей, заметки и даже схема предполагаемых отношений между людьми.
1: Ого.
2: Это самое, видимо, дорогое. Если кому-то нужны последние новости района, Мирьям за деньги поделится ими. Информатор.
1: Да, вообще, сколько фильмов и сериалов про таких сплетниц
2: да.
1: снималось?
2: Но не при пожилых.
1: Это да.
2: Стоимость сплетни от 5 до 10 тысяч колумбийских песо. Это примерно 100-200 рублей.
1: Угу.
2: Но самые горячие подробности, естественно, строят дороже. А иногда ей, наоборот, платят за то, чтобы она ничего никому не рассказывала.
1: Вот, я бы, наверное, скорее за это платила.
2: В общем, я считаю, что это гениально просто. Я сейчас вспоминаю, когда я был маленький, приезжал к бабушке, она выходила, он двор, значит, был, выходил, там лавочка была, и две лавочки друг напротив друга стояли. И вот этот симпозиум собирался соседок. Ой!
1: И им же это нравится. Они а прям... еще если денежку можно заработать.
2: Там тусовки такие
1: это
2: были. Там иногда даже музыка играла, я помню. В 10-11 вечера. Я как пожилой, мелкий приходил, говорю, ну можно потише, но я сплю.
1: Не, ну в данный момент жизни я, например, понимаю, что мне было бы неинтересно узнавать сплетни, если честно. Но кто знает, что будет лет через 10.
2: Нет, ну слушай, в данный момент жизни, может быть, тебе неинтересны сплетни, но тебе интересно, кто знает о тебе сплетни, чтобы не распространяли.
1: Вот это да.
2: Понимаешь? Поэтому, в общем, это гениальнейший заработок, ребята, возьмите себе на заметку.
3: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
0: оплачиваем школьные товары детской сберкартой, получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
13: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6.
16: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит-ФМ.
2: Сегодня обсудим вот что. Что в детстве казалось странным, а теперь как будто бы норма.
1: Норма жизни.
2: Нас к этому жизнь не готовила, если честно. Поэтому... Пу-пу-пу, как бы
1: давай,
2: это называется.
1: Погнали.
2: Итак, давайте начнем вот с чего. Чтение состава продуктов на этикетках. Помнишь такое? Делаешь такое? Ешечки вот эти всякие.
1: Вот.
2: Хлеб без дрожжей вообще стал для нас другом лучшим.
1: Ага.
2: Вот. Разговоры с бытовой техникой. Помнишь такое? Происходит у тебя? Когда стиралку ты загружаешь, она не включается. Такой, ну, дорогая моя, ну, пожалуйста, ну, тороплюсь.
1: У меня, кстати, не бывает таких милых разговоров. Чаще всего ругаюсь.
2: А ну-ка работать! Она такая, да-да-да-да-да. Потекла, это слезы.
1: Да-да-да-да.
2: Дальше квитанция ЖКХ. Вот это, пожалуйста. Что это вообще такое? Есть тут те, кто научился в этом разбираться? Я вот, например, нет. Я просто такой, знаешь, открываю приложение, вижу итоговую сумму и оплачиваю ее, потому что я ничего не понимаю.
1: Серьезно? Тебе настолько все равно, за что ты платишь?
2: Да я же не разбираюсь в этих терминах. Ну, это какая-то магия. Ну, где вот ты вот, Хогвартс ты закончила, поэтому ты разбираешься
1: так,
2: в этом.
1: Так, все, сейчас будет просвещение, так не пойдет. 21 век на дворе все-таки, Адамов. Ну, а ты не понимаешь квитанции. Давай спросим у нейронки, они, кстати, и это уже умеют.
2: Я никогда не думал, что Терешкова будет мне что-то про космос говорить. Так, ну...
1: Это да.
2: Что там у нас с нейронками, давай.
1: Да, космос, нейронки, все это нормально. Я понимаю, что для тебя нейронки и квитанции – это космос. Рассказываю, как я научилась разбираться в этих квитках. Взяла квитанцию, закинула в чат с Алисой, выбрала агента «Исследовать», это уже моя самая любимая кнопка, и попросила рассказать, что это вообще все такое, из чего складывается сумма, куда смотреть, как понимать. Ну и она мне каждую строчку подробно разобрала, сравнила с тарифами со всеми. Объяснила вообще все это, да еще и ошибки в квитанции нашла. Представляешь, ошибки, оказывается, там были.
2: А теперь берешь это, закидываешь в чат дома и создаешь скандал на весь дом.
1: Да, да, да. Я теперь буду разбираться с ЖКХ.
2: Круто, это полезная, кстати, функция. Так, идем дальше. Напоминаю, мы обсуждаем то, что в детстве казалось ненужным.
1: А сейчас очень даже.
2: Документы, договора и так далее. Это вообще, что это вообще такое? Я пока был подростком, даже не задумывался, насколько все это нужно и сложно. Вот. А когда ипотеку брал, передо мной, представляешь, вот это, открыли огромную папку с документами, я в шоке был. Думаю, ну все, сюда надо было с родителями приходить.
1: Я боюсь.
2: Я без шуток снимаю шляпу перед каждым из вас, слушателя радио Хит-ФМ, кто это все как-то как орешки щелкает, потому что я в это вообще ничего не понимаю.
1: А давай друг с другом ходить и вот такие темы подписывать и оформлять.
2: Ну надо, остается только так. Так, ребят, в общем,
1: страшно.
2: На самом деле, все то, что сейчас с нами происходит, это нормально. Не надо этого пугаться. Тем более, как Терешко уже сказал, 21 век на дворе. Есть возможности как-то обойти что-то, где-то чему-то научиться.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ-400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня временами дождь до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до 24.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 8 48 42 5 7 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
12: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
13: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые Havail Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера Havail Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
14: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
6: Застройщик АУС «Кошелев парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
15: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
16: Амода. Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода. Стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 8 48 42 5 7 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: хит на днюхе. На днюхе.
1: 8:27 в Москве. Ну что, настало время постелить скатерть на стол, собрать всех друзей и поздравлять с днем рождения.
2: Да, у нас супер классная акция «Хит на днюхе». Что мы делаем? Мы прокачиваем ваш день рождения здесь в прямом эфире. Выбираем одного именинника, поздравляем его на всю страну и дарим классный подарок.
1: Неважно, у вас сегодня день рождения, у друзей, у близких, у кота, у собаки, попугая, да в принципе кого угодно хотите поздравить, мы готовы, готовы позвонить этому персонажу и в прямом эфире поздравить. В общем, дайте нам знать только. Нужно отправить пароль «У меня днюха» нам в мессенджер «Макс» в личку. Прямо сейчас вот это сделайте, и мы тут же свяжемся с именинником. Номер куда отправлять? 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры. 8-925-007-1074. Ждем.
0: Хит на днюхе.

0: Хит на днюхе. На днюхе.
1: 8:35 в Москве, это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит FM, и у нас здесь день рождения, вечериночка, Хит на днюхе.
2: Это акция, в которой мы каждую пятницу выбираем именинника, поздравляем его в прямом эфире и дарим подарок. Итак, прямо сейчас, дамы и господа, встречайте, Катя, город Новосибирск! Нам о ее дне рождения рассказал, внимание, ее будущий тесть Василий. И
1: все
2: на
1: правильно?
2: Связи у нас Катя. Катюш, привет.
3: Здравствуйте.
2: Мы все правильно сказали. Это будущий тесть, не прошлый.
3: Не прошлый, будущий.
2: Будущий. Шикарно. Знаете, он нам нашептал, что у вас еще герцогиня через неделю свадьба.
3: Да, все верно.
2: Ай, ты ж хлопоты эти.
1: Подготовка полным ходом.
2: Да, ну и что, скажи мне, платьишко уже подобрала?
3: Да, уже все готово.
2: Человек сонный, понимаешь, вот я только проснулся. Это говорит,
1: она
2: что...
1: не сонная, она счастлива, блаженный не, голос, слышишь?
2: Это говорит о том...
3: Не, я просто в шоке, меня трясет все.
1: Понимаешь,
2: как. А я думал, ты просто на чили, потому что все готово, а тебя трясет все. Хорошо, трясись сильнее, потому что сейчас мы будем дарить тебе подарок. Смотри, представь, передо мной лежат три коробки. Вот. В одной из них лежит яркое пляжное полотенце Радио Хит FM. Вот. На другой, в другой лежит фирменный спортбокс от Радио Хит FM. Коробка в коробке. Вот. Третья коробочка, там летний фирменный хитовый набор. Яркая бейсболка и стильная футболка. Радио Хит FM. Итак, мы все это перемешали. Раз, два, три, выбирай число.
3: Три.
1: Открываем коробочку номер три.
2: Прекрасный выбор, герцогиня. У вас будет яркое пляжное полотенце Радио Хит FM.
1: Вот оно так. Огромное, если ура! Что, можно вдвоем накрыться.
2: Смотри, если вы, когда у вас будет первая брачная ночь, вот, вы будете спать под одеялом, он будет все дело забирать, ты просто пафосно достаешь это пляжное, оно как одеяло, пляжное полотенце, укрываешься и говоришь, значит так. Ты спи вот под своим вот этим, а меня будет укрывать Терешкова и Адамов.
1: Какая брачная ночь. У людей, наверное, свадебное путешествие намечается, правда же?
3: Да.
1: Вот.
2: А брачная ночь должна же быть, ну, где-то хотя бы.
3: Брачная ночь тоже намечается.
2: Вот.
1: Ну, вообще-то тогда да.
2: Вот. Прекрасно. Мы тебя еще раз поздравляем с днем рождения. Вот.
3: Спасибо.
2: Желаем
3: большое.
2: Тебе, во-первых, с днем рождения, во-вторых, еще поздравляем тебя с наступающей свадьбой. Пусть у вас ваш пристань, корабль любви просто плывет, как круизный лайнер.
1: Будьте счастливы.
2: Ребят, все, у кого сегодня день рождения, тоже поздравляем. Это акция «Хит на днюхе». Напоминаю, каждую пятницу мы... с Терешковой здесь в эфире Радио Хит FM. Поздравляем вас с днем рождения.
0: Хит на днюхе.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
7: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 8:47 в Москве. Всем доброе утро.
2: В Южной Корее сделали приложение, которое прокладывает пешие маршруты по тени. Приложение рассчитывает положение солнца и тени, отбрасывающие зданиями и деревьями на улице, и дает тебе маршрут, как по тенечку пройти.
1: Чтобы в жару. Жарко не было, да. Так получается.
2: Вот, кроме того, в приложении можно узнать, какие сиденья в автобусах и метро будут под наименьшим воздействием солнца.
1: Да, задача, какая работа-то должна быть?
2: Интересно,
1: кто за этим всем следит? Какое, неужели, значит, камеры?
2: Приложение против витамина D.
1: Ну да.
2: В тени все время такое.
1: И для вампиров.
2: Мне кажется, я одно время, небольшой промежуток времени, жил в доме, в квартире, на втором этаже, и там деревья были, и там темно все время в квартире было. Мне кажется, это приложение бы просто сказало: вот здесь рай.
1: Оставайтесь здесь, да, постоянно.
2: Да, живите. А причем, знаешь, как жарко там было, при этом все равно.
1: А если еще есть навигация, знаешь, по людям? Вот если будете идти за этим человеком, в принципе...
2: Не, я вот этой спине бы не доверял. Знаешь, там как Шазам направляешь, такой человек. Куда он идет, во-первых, сразу понятно.
1: Ну да.
2: А, ну мне по пути, буду двигаться за ним.
1: Ну а что, движешься, тень, классно.
2: А, он еще тень отдает. Широкий человек,
1: да,
2: если не
1: знаю. Да, большой и широкий.
2: Вот, это уже гениально. Но я, правда, не уверен, что это, конечно, полезное приложение.
1: Забавно, я не верю вообще, что оно, в принципе, работает на все 100%. Мне кажется, там много погрешностей.
2: Но вот я уверен, что они, знаешь, как, если это в этом приложении прогноз погоды появится, то это будет как в мультике. Только над тобой будет тучка с дождем и все, потому что тень нужна.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?

0: подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
4: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
8: Hit FM.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. И теперь Храпунцель расшифровывает все, что было.
1: Она просыпается. У нас сегодня открыт наш сонник Адамова и Терешковой. Говорите, рассказывайте нам все, что вам снилось в прошедшую ночь. Мы будем пытаться расшифровать максимально весело, классно и реально.
0: Да. Так что все, что приснилось, пишите. Куда писать, значит, рассказываю. Мессенджер Макс. Можно в личку по номеру 8-925-007-1074. Можно в группу Хит ФМ в Максе зайти. Там есть пост в комментариях. Можно расписать свой сон, мы расшифруем. Вот, собственно, и все. Газуем.
1: Да, вот недавно мне буквально, я тебе рассказывала, приснился сон, когда я видела тебя, что мы стоим у телефонной будки. Ты разговариваешь по телефону со звездой и плачешь горькими слезами. Расшифровывай.
0: Это означает только одно. Это новые свершения, новые знакомства. Это слезы, они как ручей.
1: Они звездные слезы.
0: Так, тихо, я расшифровываю.
1: Все, молчу.
0: Слезы — это ручей, по которому уплывает все плохое. Понимаете? И вот слезы — это свежесть, это эмоции. Вас ждет что-то очень яркое, Артем. Покупка чего-то сумасшедшего. Вы закроете ипотеку.
1: Ну, вы помните, что, Артем, это сон Терешковой.
0: Ну, я же расшифровываю.
1: Ты, то есть, расшифровываешь себе послание в моем сне?
0: Да.
1: Интересно.
0: Могу себе позволить. А что ты мне сделаешь? Я в твоем сне уже все сделал, все, что мог.
1: Ладно, хорошо. Теперь вы ждем.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 9:09 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня расшифровываем ваши сны. Соник, Адам, вы Терешковый в самом разгаре. Вы присылаете все, что вам приснилось с четверга на пятницу. Мы это дело расшифровываем. Итак, погнали.
3: Давай.
2: Первый сон. Приснился, Наталья пишет, приснился сон, что я стою над своей... над своей головой. Якобы я ее... Что?
3: Рисую.
2: Сняла. И рисую идеальные стрелочки на нависшие веки и прямой взгляд.
3: Это звучит как трейлер.
2: Это звучит как что-то жуткое, сюрреалистическое.
3: Наталья, да?
2: Наталья,
3: ну что хочется сказать? Вы в чем-то очень сильно ошибаетесь. Скорее всего, в любовных делах.
2: Да, вот так вот это расшифровывается.
3: Не сочиняйте лишнего.
2: Нельзя в руки голову брать. Не надо, положите. Это чревато.
3: Перестаньте рисовать.
2: Не теряйте голову, вот что хочется сказать.
3: Да, именно.
2: Так, дальше идем. Виктор, приснилось, что сижу... Вот, мне нравится это, пожалуйста. Приснилось, что сижу на берегу реки, рядом с палаткой и смотрю на закат.
3: То есть, получается, человек один.
2: Один путешествует.
3: Да. Очень хочет мужчина убежать от реальности. Вы, кстати, можете это сделать, попробуйте. Но все равно вас найдут.
2: Палатка-то не ваша. Наверное, вы у кого-то взяли, а человеку она нужна будет.
3: Да.
2: Вот. Деньги, может быть, взяли в долг у кого-то.
3: И тут такой пастух, который пасет каких-нибудь там овец. Мужчина, освободите, пожалуйста, пространство. Вообще-то я здесь живу.
2: Мужчина, звезды видите? Видите. И я вижу. И что это значит? Палатку украли?
3: Да, это да.
2: Дальше. А, все? Мне не хватит времени. Ну, что ж поделать. Тогда продолжим в следующем выходе, как говорится. Ребят, присылайте свои сны, все, что вам приснилось с четверга на пятницу. Мы с Терешковой будем расшифровывать. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, в личку 8-925-007-1074. И можно еще в группе Hit FM в Максе тоже написать. Ждем.
0: На радио Hit FM. Реклама.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс, я.сети.слэби. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свириной.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
1: 16+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ. 9 часов 16 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня открыли с Соней Кадамовой Терешковой. Смотрим, что вам снилось, расшифровываем ваши сны, даем предсказания.
1: О, да.
0: Итак, поехали дальше. Значит, Юля пишет: приснилось, что начальство гладит у меня дома мне постельное белье.
1: Интересненько. Какие у вас фантазии?
0: Да, я сам в шоке.
1: На самом деле, это знаешь, о чем говорит?
0: Да.
1: Нужно быть начеку.
0: Угу.
1: Впереди новый этап, что-то вот какое-то интересное предложение, где потребуется тонкий вкус.
0: Это про постельное белье.
1: Да, и у вас должно быть все готово.
0: Да, то есть могут дыру прожечь. Будьте осторожны.
1: Берегите свою постельное.
0: Берегите постель.
1: Так.
0: Андрей пишет. Приснилось, что... Все сны сегодня какие-то сюрреалистичные.
1: Андрей, все молодцы.
0: Приснилось, что жены друзей массово от них ушли.
1: Я надеюсь, что не к вам, Андрей.
0: Это вообще было бы смешно.
1: Но тут объяснение только одно. Пу-пу-пу.
0: Вот так вот мы теперь расшифровываем.
1: Назревающий конфликт.
0: А, все-таки есть расшифровка. Пу-пу-пу.
1: Назревает конфликт. Что поделать?
0: Андрей, да, соберитесь, пожалуйста. Прекратите блистать перед женами.
1: Друзей.
0: Вот это вообще разнос. Алена написала: я стою у бассейна, собираюсь нырнуть, а вода вежливо поднимает руку и говорит: извинитесь. Сейчас сеанс для уток. Ваш слот в 14:30.
1: Что?
0: Пожалуйста, запишитесь в приложении. Я смотрю на расписание, а там утки с 10 до 12, чайки с 12 до 13, человек-тире, только по предварительной записи.
1: Непонятно, тут девушка что, перед сном в МФЦ взглянула? Или
0: она
1: что?
0: Там заснула, мне кажется.
1: Кстати, а представь, если так. На самом деле, вот все, что вы описали, это что значит? Душа ваша просит расширения границ. Нужно обновлять мысли почаще, ну и выходить из зоны комфорта.
0: Просто выйдите с уткой. Вот.
1: Да.
0: Маратка пишет: приснилось, что я жду из аэропорта подругу, она прилетает, и мы едем на Байкал.
1: Ой, это очень круто. Грядут перемены. Не сопротивляйтесь. Вот прям принимайте любые повороты судьбы.
0: Вот если позвонила подруга, говорит: я еду. Ну, такой: ну, что ж поделать.
1: Или: я не еду. Ну, что ж поделать, поеду одна?
0: Говорит: нет, мы едем. Я не еду, ты едешь на Байкал один. Ну, что ж поделать.
1: Да.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Пишите туда тоже. Мы сегодня расшифровываем ваши сны. Пришлите, что вам приснилось. Why we

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до 24.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Gelant J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Амода. Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода. Стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
1: Хит FM.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9:27 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня расшифровываем ваши сны. С четверга на пятницу они сны снятся, они сбываются. В общем, что это значит?
2: Ольга, мы подружились с вашими снами.
1: Да, Ольга пишет. Приснилось, что выбираю ремень из огромного множества, но ничего не нравится. К чему у нас ремни снятся?
2: Ой-ой-ой.
1: Ай-яй-яй.
2: Ваши отношения все обсуждают, да, советуют, критикуют. В общем, лезут не в свои дела. Угу. Никого не слушают.
1: Ремень – символ того, что надо им всем надавать а-та-та за сплетни.
2: Да-да-да.
1: Александр пишет. Мне часто поезд снится. Стою такая на перроне или такой, не знаю. А, нет, а такая. Вот, на перроне. А он перед глазами пролетает. Чух-чух, чух-чух.
2: Ну, пролетает. Скорость видите? Вперед.
1: Запоминайте.
2: За ним побежали. Ну, вообще, что это значит? Несмотря на переживания, вы сумеете добраться до своей цели. Так что все в порядке.
1: Пропустите все ненужное. Дождитесь.
2: Конечно.
1: Знаете, вы же не такая.
2: Нужный поезд остановится.
1: Вы не такая. Вы ждете не поезд, вы ждете трамвая.
2: Ну, это да.
1: Кирилл пишет. Приснилось, что я в Таиланде. Гуляю по улицам, и постоянно было темное время суток, и все закрыто. Кстати, я вот у меня Таиланд только с темнотой ассоциируется тоже.
2: Потому что ты только ночами, наверное, и гулял. Днем настолько было жарко.
1: Ну, кстати, есть. Да, но ночью тоже жарко.
2: Как зовут мужчинку?
1: Кирилл. Мужчинку. Кирилл. То, что он в Таиланде, еще ничего не значит.
2: Запретная любовь. Ай-яй-яй.
1: Это ты сейчас от себя расшифровываешь? Или это что это? Соник Миллера?
2: Не забывайте, пожалуйста, о рисках и действуйте аккуратно. Вот все, что хочется
1: вам сказать. Все, что хочется сказать в Таиланде. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите туда. Можно еще и в группе Хит ФМ в Максе написать. Там тоже все можно сделать. Пост есть. В комментарии заходим, пишем. Вы присылаете сны, что вам приснилось сегодня с четверга на пятницу, а мы расшифровываем.

0: Хит-ФМ. 9:34 в Москве. У нас сегодня открыт сонник Адамовой и Терешковой. Вы присылаете сны, мы их расшифровываем. Денис пишет. Приснилось, что ездил на шикарном новом автобусе за рулем.
1: Вау. И все, да?
0: Да.
1: Ну, что хочется вам сказать? У вас есть огромное желание казаться круче, чем вы есть.
0: Да, вы видели, сколько автобус стоит? Так даже дорогие иномарки не стоят.
1: Ну, это лишнее. Ваша половинка и так счастлива, поэтому все, оставьте вот это все.
0: Такая, знаешь, дорогая, я буду водить автобус. Я и так счастлива была, когда ты водил машину. Оставь это.
1: Нам не нужен автобус, милый.
0: Ира пишет. А меня сегодня во сне бабушка из дома выгнала. Я так плакала.
1: Ужас какой. Это история из детства, интересно, или это реально сейчас происходит? Ну так, это просто спрашиваю. На самом деле, что-то вы натворили в далеком прошлом, и вас до сих пор мучает совесть. Вы об этом думаете, вспоминаете во сне конкретно. Отпустите уже и расслабьтесь.
0: Да, возьмите, сломайте систему, сами уйдите из дома.
1: Отпустите свою внутреннюю бабушку.
0: Неожиданно. Руслан пишет, еду на байке с женой и детьми по широкой дороге, любуюсь видами. У него было большое сообщение, он его сократил. В меня по очереди врезаются велосипедисты и мотоциклист в разное время. Uh-huh. Вот. Падают, но я продолжаю ехать дальше. Ему все время все равно, он едет дальше.
1: Все заканчивается хорошо.
0: Да. Ну, ДТП.
1: В последнее время вы принимаете решение на эмоциях, пока это не вредит никому. Но ваша задача думать о себе. Вредит вам в первую очередь.
0: Смотрите уверенно прямо на дорогу, да? Шлем на голову и пошел к своей мечте с семьей вместе.
1: Может быть, пешочком. Пешочком просто.
0: А вот это вообще, конечно, расшифровка. Продолжаем расшифровывать ваши сны. Вот так вот это выглядит. Присылайте свои сообщения в личку в Messenger Max 8-925-007-1074. Вот туда присылайте. Также можно в группу HitFM зайти, и там есть пост, и в комментариях можно тоже рассказать про свой сон. Либо там, где удобнее. Мы расшифруем и расскажем, что это значит.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
5: А в Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа. Минус 50%. На все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
6: Предложение ограничено и действует по карте постоянно.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9 часов 45 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали ваши сны. Вы присылали их, а мы расшифровывали. Итак, да, вот да, еще да, несколько. Вегера пишет. Приснилось очень красивое дерево. Тутовник с сочными крупными ягодами. К чему это интересно? Вообще тутовник очень шикарный. Вот эта ягода. Ты пробовала?
2: Нет.
1: Это значит, такая ягода, она на ежевику чем-то похожа. Но есть один маленький нюанс. У тебя все лицо потом синее.
2: А, все, я вспомнила. Да, вкусная штучка. Что хочется сказать девушке? Ура, ура, ура. На вашей улице перевернется фура с деньгами.
1: Ты вот так вот расшифровываешь? То есть это какой из сонников так расшифровал?
2: Адамовый Терешковый.
1: Интересно.
2: Серьезно, вот прям много денег сейчас к вам движется.
1: Да вы их все потратите, чтобы оттереть потом капли вот эти пятна тутовника. Еще белый тут. А Платон пишет. Мне приснился сон, где я бегу от собаки.
2: Намечается вечериночка. Будете веселиться, ни о чем не думать. Серьезно.
1: Pull the dogs out.
2: Да-да-да, все, пати полным ходом.
1: Так, ну и что, давай мой сон тогда быстренько расшифруем. Значит, мне приснилось, что я лежу вокруг вот окошечка, и за окном вот так все промелькает. Фью-сю-сю, там реки, леса, сю-сю.
2: А
1: потом
2: ты лежишь.
1: Стуча, да, ложечка гремит в подстаканнике. Потом кто-то стучит такой... Просыпаемся, ваша станция. Я такой, да в смысле? Вот что это значит?
2: Это значит только одно. Адамов, хорошего тебе отпуска.
1: Да, ребята, вот к этому все и был. Ребят, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Встретимся с вами уже через 2 недели, когда 24 числа, да, мы выходим?
2: Да,
1: 24 числа мы вернемся в лайтовый понедельник с кучей денег, вот. Ну, а вам желаем хорошо провести время. С вами прекрасно, без вас будет скучно.
2: Наберемся эмоций положительных, энергии зарядимся, чтобы потом вас радовать и бодрить. И, в общем, будет все у нас классно, и уверена, что вы тут тоже скучать не будете.
1: С вами были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будить Айлиш» на радио Хит ФМ. До скорой встречи.
2: Целуем, обнимаем. Классных выходных. Пока.
0: На радио Хит ФМ.

0: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамо-Марацци». Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Радиохит FM.
1: Вы даже не представляете, с какой скоростью утренники сейчас выбежали. Нет, они даже вылетели из студии. Ну, отпуск у людей, понятное дело. Целых 2 недели будут загорать, представляете, на пляжных полотенчиках Хит FM. Кстати, друзья, вы тоже можете выиграть такие классные наши пляжные полотенчики у нас в мессенджере Макс в канале Хит FM. Угу. Прямо сейчас можно взять и попробовать. Итак, что, у нас пятница же сегодня? О, я даже знаю, какой статус у нас будет. Вот такой.
0: Сегодня можно все. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

Прям настоящий стопудовый хит. Кстати, вы знаете, что Бейонсе посвятила своим детям несколько песен. Одна из них «Brown Skin Girl». И она даже совместно со своей дочкой Блю Айви исполнила эту песню. Еще у нее есть трек про «Протектор» вроде называется. Вот, тоже посвятила своей дочке Руми, обещая всегда помогать ей сиять. Хотя ходят слухи, что ее дочки любят слушать Чимина. Ну, логично. Кстати, про Чимина. Буквально, вот знаете, несколько секунд назад, если вы любите, да, Чимина, у нас в мессенджере Макса в канале Hit FM появились очень красивые фотографии Чимина, да, с концертов BTS, так что прям можно заценить и даже на обойчике себе. Ну, естественно, сердечки поставить сиреневые. Есть у нас, да, фанаты BTS? Ну-ка, давайте присоединяйтесь к нам. Вот. А в эфире у нас совсем скоро будет афиша, куда сходить и что посмотреть в Москве. Еду на все. Ну, а летом, знаете, да, посмотреть много чего можно.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до 24.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Третьяковской галерее проходит выставка «Павел Третьяков и Василий Поленов». На примере 20 произведений проект рассказывает, как складывались многолетние отношения коллекционера и художника. В экспозиции представлены ключевые произведения разных периодов его творчества. Но главная жемчужина выставки – появление в стенах Третьяковки монументального полотна «Христос и грешница» из Петербургского русского музея. Выставка продлится до 17 января для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: До сентября в Заряде проходит фестиваль «Под открытым небом. Культурный город», для которого построили огромную мультимедийную сцену. В эту субботу в 12:00 на ней сыграет спектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», а вечером пройдет большой гала-концерт. Ну а в воскресенье в 20:00 вас ждет еще одно шоу с балетом «Жар птица», сценами из постановок «Маскарад» и «Небесный тихоход». Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть «Последний богатырь Колобок», в котором главным героем становится тот самый Колобок, озвученный Гариком Харламовым. Сбежав от ведьмы, он мечтает обрести новое тело и случайно втягивает в опасное приключение неуклюжего деревенского пекаря Тихона. Вместе им предстоит спасти Белогорье, где судьба сказочного мира неожиданно оказывается связана с хлебопекарным мастерством. Режиссером фильма снова выступил Антон Маслов, который сохранил фирменное сочетание фэнтези, комедии и современной интерпретации русского фольклора. Для лиц старше 6 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

Клин Бэндит и Джесс Гли на радио Хит ФМ. Рада быть, друзья. Я хочу вам напомнить, что у нас есть очень интересная программа. Она называется «Успеть до шести». Вам обязательно нужно в ней поучаствовать, если хотите выиграть ужин на двоих, причем очень-очень вкусный. Программа проходит здесь, в прямом эфире радио Хит ФМ, с 5 до 6 вечера по Москве по будням. Очень все просто. Играйте с моей коллегой Наташей Калашниковой и выигрывайте ужин на двоих. Вообще, мне кажется, прикольная идея для свидания, особенно летом, на открытой веранде.

0: Это Ave на радио Hit FM, Meet Me in the Dark. Давай ты встретишь меня в темноте, если не испугаешься. Друзья, у нас совсем скоро, прям вот вообще, да, уже в начале следующего часа будет игра Hitbox. Если отгадаете, что на этот раз спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер все звезды». А попозже чуть-чуть вообще будем ловить с вами везде хит, а это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от радио Hit FM, и парфюмерию, и косметику, и модную одежду, и спортивную, и можно прям холодильник забить деликатесами. Ну вот серьезно. Подробности на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении Радио Hit FM. Наташа Стаханова с вами по-прежнему. И прямо сейчас с нами будет Сабрина Карпентер. Кстати, с песней, где она сравнивает себя с кофейным напитком эспрессо. Ну то есть это такой, знаете, образ, который построен на идее, что вот ее присутствие, обаяние действует на партнера, как крепкий кофе. Он не может уснуть из-за мыслей о ней. Ой, мне бы так уверенность. Сабрина, welcome!
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Это Hit

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Статус хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Наташей Стахановой. На радио Hit FM.
3: Я уже жду, кстати, хитовую коробочку. Хитбокс должны через пару песен нам принести. Если принесут, друзья, будем играть как раз в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». А сейчас кто-то, я чувствую, спросил, а что, были случаи, чтобы не приносили? Нет, не было. Но были случаи, когда прям вот 10 секунд до эфира, и вот они заносят ее. Ну, бывают такие, да. Так, что еще интересного будет в этом часе? Конечно же, Алексеев забежит в студию и расскажет нам про секрет привлекательности плавленого сыра. Ну, про еду, естественно. А так, петь мы будем с Мотом про девушку, которая танцует под Шадем. Ну, а прямо сейчас The Colors на Hit FM про солнце, море, любовь, лето на итальянском. В общем, как помните, раньше было «Лошатами Кантаре».

0: Хит-бокс.
1: Представляете, друзья, прям накаркало только что, прям вот занесли за несколько секунд хитовую мою коробочку. Ладно, играем. Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который там внутри лежит. Сейчас буду ее открывать. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно также в канал Хит ФМ в мессенджере Макс Хит ФМ, да. Там тоже уже прямо сейчас появится пост, и в комментариях туда можно писать. Можно и туда, как вам удобно. Главное, чтобы ваше сообщение упало сегодня под номером, давайте, 21. Если это будет от вас и правильно, я подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Открываем. Та-дам, там. А, понятно, почему только-только внесли. А, ну ладно, все, не ругаюсь. Так, ну смотрите, самое популярное в мире – ванильное. А летом продажи этой штуки просто резко возрастают. А еще чаще всего это покупают по воскресеньям. Вот что здесь такое прикольное лежит? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья!
0: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Здесь не ловит совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Тебанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
8: У Леи в жизни все под контролем.
9: Так я один из твоих 40?
8: Кроме мужчин.
10: Сразу видно, что ты любишь веселье.
8: И аренды за квартиру, которую надо платить.
11: Твоя бабуля похожа на сводницу.
8: В поисках настоящей любви.
12: Что ты получишь от этого?
13: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
12: Что на самом деле ты получишь?
8: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
13: С этой мыслью надо переспать.
8: С 13 августа.
0: 18+. Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Битбокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать или нет. Ну, в общем, самое популярное в мире ванильное. Летом продажи этой штуки резко возрастают. Чаще всего это покупают по воскресеньям. И здесь просто без вариантов все написали правильно мороженое. Но победитель у нас Василий сегодня. Пушкин. О, какая фамилия. Василий, поздравляем тебя. И дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Кстати, вы видели, что в сети сейчас вирусится мем? Хотя, наверное, это не мем. В общем, что самое вкусное мороженое можно сделать самим. Просто берете сливки 30% и банку сгущенки миксером так брумс и замораживаете, и все. Можно ягоды добавить. Говорят, что просто нереально вкусно. Надо попробовать. Наташа Стаханова, статус хитовый хитбокс. Будем играть уже во вторник, потому что по понедельникам, вы же в курсе, да, у нас все понедельники лайтовые, с утра до вечера мы разыгрываем много денег, и как раз в это время будет очередной розыгрыш лайтовых денежек. Запишите себе где-нибудь, ладно, чтобы правильно начинать недельку. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2011. Селена Гомес.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня временами дождь до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до 24.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: В мире немало любителей сыра, а еще больше тех, кого этот продукт привлекает в расплавленном виде. Почему так происходит, совсем недавно рассказали ученые. Дело в том, что наш организм запрограммирован на получение удовольствия при употреблении жиров. А при плавлении из сыра как раз и высвобождаются те самые жиры, а также аминокислоты, усиливающие его вкус. Из плавленного сыра выделяется около 50 летучих соединений, происходящих из маслянистых жирных кислот. И, конечно же, все это справедливо в отношении натурального сыра, а не его заменителей. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114 774 682 64 68.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
2: Категория 16+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Шакира и Бурна Бой на радио Хит ФМ. Ну, про футбол песня. Друзья, я хочу вам сказать огромное спасибо, что делитесь радостью от подарков, которые вы получаете благодаря нашему Вездехиту. Кто не в курсе, Вездехит – это возможность выиграть реально очень крутые подарки от радио Хит ФМ. И парфюмерию, косметику, и одежду модную, спортивную. Можно обновить гаджет и заполнить полный холодильник вкусными всякими штуками. В общем, много чего можно сделать. Главное – его поймать. В следующем часе, кстати, он как раз и будет плавать. Вот, а Дарья прислала мне фоточку, где она сегодня утром примеряет, ну, очень красивое платье. Она поймала Вездехит на модную одежду. А Дарья пишет: собираюсь на свадьбу к лучшей подруге. Надеюсь поймать букет невесты. Ого! Ну, будем держать за тебя кулачки. А платье вот честно, вот знаешь, как говорит моя бабушка, но хоть под венец.
1: Сегодня все получится. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

В этом часе, друзья, мы по традиции занырнем в прошлое. На 2-3 минуточки поиграем в хистори, потренируем ассоциативную память. Ну и, конечно же, будем ловить везде хит с вами. Я надеюсь, у вас получится сегодня. Напомню, если не в курсе, как это делается. В общем, в этом часе где-то между вашими любимыми песнями будет плавать везде хит. Так вот, как он плавает? Красивый мужской голос вам скажет. Друзья, прямо сейчас кидайте слово везде хит к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Вы хватаете телефон, пишите слово «Вездехит», и если... Кстати, только в личные сообщения, хорошо? Ни в какие комментарии. Вот, и если ваше слово падает сегодня под номером 7, ваше слово «Вездехит», потому что сегодня у нас 7 августа, правильно? Правильно. Вот, все, вы наш победитель. Только мне нужно с вами будет связаться. Поэтому, как только слово отправите, немножечко там посидите, хорошо? Потому что многие так написали, в задний кармашек телефон положили и пошли пить кофе. Вот это не считается. Мне нужно с вами будет связаться. Владимир, зачем вы прямо сейчас пишете слово «Вездехит»? У меня некрасивый мужской голос. Спасибо. Вот. И, в общем, мы с вами выйдем в эфир. Откроем везде хит и посмотрим, что вы там выиграли. В общем, все как обычно просто. Но я желаю вам удачи, буду держать за вас кулачки, а прямо сейчас слушаем Marshmello и Portugal The Man на радио Хит FM про Феникс.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29.
1: Город Москва. 18+. Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Итак, друзья, давайте занырнем в прошлое на 2-3 минуточки, поиграем в хистори, запускай один стопудовый хит прямо сейчас, слушаем, наслаждаемся, вспоминаем, чем мы под эту песню занимались там с вами. И если вам захочется этим поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире, можно просто написать год этого хита, если вспомните. Только давайте не будем никуда подсматривать, потому что это неинтересно. Вот, если у вас эта песня связана с каким-то другим годом, тоже пишите, потому что, а вот это тоже интересно. Так, есть подсказки, куда мы там с вами собираемся? Какой год? Так, что там было-то? А, кстати, очень много прикольных фильмов тогда вышли в прокат. «Мадагаскар» первый, «Мистер и миссис Смит», «Чарли и шоколадная фабрика». Ну, теперь поняли, наверное, да, куда мы собираемся. А, «Леди Гага» бросила колледж ради музыкальной карьеры. Вот, ну, а «Казань» отметила тысячелетний юбилей, здесь написано. Вот туда мы и ныряем. Готовы? Поехали. А, куда писать-то? Мессенджер Макс, друзья, конечно. Плюс 7-925-007-10-74. Можно в личные сообщения, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Все, готовы? Ныряем.

History на радио Хит FM. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Конечно же, все узнали Криса Брауна. Run It называется трек. Руслан пишет: мой первый автомобиль связан с этим хитом, а год скорее четвертый или пятый. Пятый. 2005. Мы крутые пацаны на районные, но сейчас мы тоже неплохие айтишники. Михаил. А я думаю, куда вот ребята из района подевались? А вот они где все. В молодости у меня был парень, который очень сильно подражал Крису Брауну. Год 2005, скорее всего, Анастасия. То есть он такой бэдбой, да, у тебя был? Круто. Дарья вспомнила выпускной 2005. Вот такие вот у нас воспоминания с этой песней. Здорово получилось, друзья, круто, да? Но прямо сейчас давайте-ка возвращаться обратно в 2026, потому что нужно, чтобы вы поймали везде хит и выиграли очень-очень крутые подарки от Хит FM. Он прям вот совсем скоро здесь проплывет. Вот, поэтому возвращаемся. А помогает нам Хьюгель и Ультранейт прямо сейчас. Moving to the

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до 24.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. В наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
9: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
10: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
15: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
6: Застройщик АУ «Кошелев парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

лови, везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Хит Ньюс. Животные.
1: Каждое животное нуждается в ответственном обращении, и в Великобритании почти полтора года следили за судьбой пса породы грейхаунд по кличке Дэнни. Животное провело в одном из приютов примерно в 15 раз больше времени, чем длится ожидание для собак в этом заведении. Пес после завершения своей спортивной карьеры долго не мог адаптироваться к обычной домашней жизни. Однако сотрудники приюта терпеливо помогали Дэнни привыкнуть к новой для него реальности. Новые хозяева пса внимательно изучили его историю в соцсетях, после чего решили познакомиться лично, и тогда все сомнения отпали сами собой. Сейчас Дэнни уже освоился в новой семье и успел отпраздновать свой 6-й день рождения. В приюте надеются, что эта история станет примером для остальных, а люди будут внимательнее присматриваться к тем животным, которые не могут найти новых владельцев долгое время. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от радио Хит FM. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 7-м по счету, потому что 7 августа. И наш победитель — Константин, город Краснодар. Константин, привет, привет! Мы в прямом эфире.
2: Ура, ура, ура, ура!
1: Вот, все правильно. Ну что ж, поймал. Слушай, ну ты молодец, вот прям постарался. Потому что, с одной стороны, вроде как думаешь, ох, сейчас выиграю легко, да, но нужно так усердно постараться, да? Или старался?
2: Да вообще нелегко, нет. Ну, сколько раз вот, слушал я, а потом начал сам пробовать. Нет, это не такой рандом получается.
1: Ну а вот так вот, видишь, потому что видно, когда отпускаешь, знаешь, вот не циклишься на этом, а отпускаешь в любой ситуации, не только с «Везде-хитом», то как-то раз она сама и проявляется. Так что вот он в руках,
2: 100%.
1: Давай посмотрим, откроем его сейчас и посмотрим, что же у тебя там получилось выиграть. Так, а у тебя везде хит на... У тебя везде хит на спортивную одежду, между прочим. Вот так вот. А это значит, что благодаря радио Хит FM ты сможешь выбрать стильную, удобную экипировку, обувь и аксессуары в одном из известных спортивных магазинов. В общем, вот так вот. Не отключайся, ладно? Я прямо сейчас расскажу, как это все к тебе попадет. Спасибо еще раз за участие. Друзья, вот так легко можно. Ну, как сказать, легко, усердно чуть-чуть постараться, и вы его поймаете. В общем, как мы поняли, главное не циклиться, ладно? Ладно, не ждать. Вот сейчас-сейчас. Отправили слово, и как повезет. А повезет обязательно. В этом часе... Нет, в этом часе он уже не будет, мы его поймали. Сегодня. Сегодня он тоже будет плавать, но чуть-чуть попозже. А я желаю вам удачи его все-таки поймать и выиграть что-нибудь прикольное от радио Хит FM.
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

Alan Walker на радио Hit FM, Broken Strings. Мне вот Олег пишет, я тоже хочу что-нибудь выиграть. Где ты был, когда вездехит плавал? В общем, вездехит проплывет чуть-чуть попозже, но если хочешь выиграть что-нибудь прямо сейчас, заходи к нам в мессенджер Макс, в канал Hit FM. Там проходит розыгрыш наших пляжных хитовых полотенчиков. Они вот такие огромные, очень яркие и круто смотрятся на пляже. Еще можно выиграть, ну а буквально через полчасика, наверное, будем играть с вами в настроение, можно выиграть наш классный мерч, тоже дождевик, либо хитовый набор, бейсболочка, футболочка, все, естественно, с логотипами Hit FM. Так что, друзья, желаю вам удачи!

0: Реклама. Gelant J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена – от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
6: Hit FM.

0: на радио Хит FM.
1: Статус хитовый, друзья, это когда сегодня можно все. Мы с вами буквально через пару песен будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, бейсболку с футболкой, либо дождевик. Вообще, как все это выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Также не пропустите программку про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно уже сегодня вечером посмотреть. Ну, а прямо сейчас Бауэр на радио Хит FM. Кстати, песня начинается со слов «Я хочу, чтобы ты знал, что мое сердце зовет тебя».

0: Фейсбой и Топик на радио Хит ФМ. Друзья, я приглашаю вас уже поиграть в настроение. Прямо сейчас телефон в студию звездочка 1074 с мобильного звонок бесплатный. Как мы играем? У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечаете правильно больше, чем наполовину. Ну, как правило, вы включаете свою интуицию и отвечаете правильно. Вот, подарю вам наши фирменные штуки такие из мерча. Например, могу подарить яркую бейсболку и модную футболку, такой летний набор, либо модный фирменный дождевик радио Хит ФМ. Очень-очень прочный. Мы пробовали его, да, тестировали. Выдерживает прям ведро, если вот так хова. Все нормально, никто не промок. Так что жду. Звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Мас Москвич». Не оферта.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Ой, это у меня в глазах двоится.
4: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
5: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
6: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: У Леи в жизни все под контролем.
3: Так я один из твоих 40?
2: Кроме мужчин.
4: Сразу видно, что ты любишь веселье.
2: И аренды за квартиру, которую надо платить.
5: Твоя бабуля похожа на сводницу.
2: В поисках настоящей любви.
6: Что ты получишь от этого?
7: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
6: Что на самом деле ты получишь?
2: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
7: С этой мыслью надо переспать.
2: С 13 августа.
8: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Алли Фарбен и Рене Миллер на радио Хит ФМ Body Talk, друзья. Ну а мы начинаем играть в настроение.
1: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
0: И со мной на связи город Оренбург, Александр. Привет.
2: Добрый день.
0: Алло. Ну давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
1: Настроение позагорать.
0: А вот так. Ой, как хорошо бы. Да, как у вас, кстати, в Оренбурге есть где позагорать?
2: У нас в любом месте можно загорать. Подожди. У нас уже который день жара.
0: Да, у вас, скажи, а у вас правда есть какой-то пляж у Красной площади? Нет? Или это в Оренбурге вроде, да? Нет? Или не у вас?
2: Да, есть. И Красная площадь, есть и пляж.
0: Слушай, здорово так позагорать. Здорово. Я вижу 5 вопросов про позагорать. Прямо сейчас они появились у меня на экране. У нас с тобой 30 секунд. Я задаю, ты отвечаешь либо да, либо нет. Включаешь мужскую интуицию, отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Готов? Поехали.
2: Готов.
0: Поехали. Существует зависимость от загара, да или нет? Быстрей.
2: Да.
0: Угу. Чтобы получить профилактическую дозу витамина D, нужно загорать несколько часов в день. Да или нет?
2: Нет.
0: Угу. В некоторых странах запрещены солярии. Да или нет?
2: Да.
0: Ага. Загар обостряет вкус и обоняние. Да или нет? Быстрее, быстрее.
2: Нет.
0: Люди с темной кожей реже обгорают на солнце. Да или нет?
2: Да.
0: Окей. Так, ну а ты сам-то уже успел позагорать этим летом?
2: Конечно.
0: Ну, то есть такое загар. Понятно, ладно, давай проверять, получилось или не получилось. Существует зависимость от загара? Ты уверенно сказал да. Да, это тонурексия называется, когда человек постоянно стремится загорать. Плюс есть. Чтобы получить профилактическую дозу витамина D, нужно загорать несколько часов в день. Ты не согласился и правильно сделал. 15-20 минут пребывания на солнце больше не надо, и все хорошо. Откуда ты все знаешь? А в некоторых странах запрещены солярии. Вот тебе, да, ты сказал, да, из-за опасений за здоровье кожи. Александр, ты где? Ты здесь? Ты подглядывал, что ли?
2: Тут, конечно.
0: Загар обостряет вкус и обоняние? Нет, конечно, не обостряет. Ученые считают это распространенным мифом. И люди с темной кожей реже обгорают на солнце. Ну, в общем, да. Слушай, у тебя 5 из 5. Ну, как неинтересно. Понимаешь, взял просто и страйк такой. Взял и сделал. А всех просто. И все подарки забрал. Александр, ну ты молодчина, что могу сказать. Поздравляю тебя. Не отключайся, ладно? Сейчас будем выбирать подарки. Оренбург, спасибо, что слушал. Слушаешь Хит ФМ, и если мои коллеги из Оренбурга сейчас Хит ФМ слышат, респект вам и любовь. Друзья, продолжим уже играть с вами в настроение в понедельник, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2009. Серж Диван и Хэдли.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 20 и днем до 24 градусов.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Кирама Маратци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
5: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
6: Запросчик аукция за Кошелев парк. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
7: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа. Для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
9: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21. век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
11: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
12: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
13: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
12: Ха, а если ипотека не подходит?
13: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
12: И где это чудо?
13: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
12: О, спасибо, уже звоню.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Оцените свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.
1: Хит-ФМ.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть комедийный боевик «Глубокое прикрытие» про трех актеров-импровизаторов, которые по заданию лондонской полиции внедряются в преступную группировку. Используя классический метод «всегда говори да», они ловко или же не очень вписываются в банды грабителей, пытаясь оставаться в образе, чего бы им это ни стоило.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился сериал «Запутанная история Аманды Нокс». Это судебная драма, снятая на основе реальных событий. В 2009 году в Италии американскую студентку Аманду Нокс несправедливо обвинили в убийстве соседки по квартире и приговорили к 26 годам тюрьмы. Девушка провела несколько лет за решеткой, но смогла доказать свою невиновность и, выйдя на свободу, написала книгу, ставшую бестселлером. Сериал состоит из 8-часовых эпизодов. Аманду играет Грейс Ван Паттен, а ее мать – Шерон Хорган. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. Ау Т-банк.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Это время объяснять.
4: На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
0: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
6: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
9: Категория 16+. Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Ив на радио Hit FM, Meet Me in the Dark. Друзья, я хочу вам напомнить, что сегодня в 6 часов вечера при пати на радио Hit FM встречайте исключительные мега-хиты со всех уголков планеты. А за час до полуночи у нас начинается эксклюзивный микс классики танцевальной музыки We Can Dance. Стоит послушать. Ну а через минут 15 в этой студии появится моя коллега Наташа Калашникова. У нас начинается All Star Show. Ну а я желаю вам классных выходных. Hit FM. Пока-пока. На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые Havail Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера Havail Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома. Мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года. Чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58-88-88.
10: «Хит FM».

0: Вот такой вот бодрячок вам в начале очередного часа на Hit FM. 14:05. Это время московское. Калашникова здесь. Всем привет, господа. Это пятница. Прекрасненько. Не последняя пятница лета, не последняя пятница августа. Августа, строго говоря, это первая пятница августа. Еще будут три такие. Все-таки, да, невозможно от этого отделаться, что какой-то обратный отсчет уже начался в голове. Просто хочется, ну, совсем уж не пропустить остаточки лета. Особенно, если погода позволяет и какие-то там, допустим, рабочие графики. Но так или иначе, время идет своим чередом. Все происходит 7 августа сегодня. Например, я какую-то хорошую нашла и потеряла. Какой-то праздник. Ну, вот их много перечислено. Некоторые мы не будем упоминать. Минздрав вообще не рад тому, что сегодня празднуется. Но зато день собирания звезд, праздник холостяка, день маяка. Вот, пожалуйста, если вам что-то из этого откликается в душе у вас, то и празднуйте, почему же нет. А завтра, 8-е, соответственно, Всемирный день кошек. К нему можно подготовиться сегодня. А такое праздничное настроение, даже если никакого праздника так и не нашлось, какой-то я имела в виду праздник, не вижу его. Но неважно, короче, пятничное настроение – это тоже праздничное, сами понимаете. Не будем его уменьшать, преуменьшать его значение тоже не будем. Наоборот, будем все преувеличивать. Ариана Гранде нам в помощь.
1: Олл Стар Шоу на радио Хит ФМ.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 20 и днем до 24 градусов.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Игры.
1: Компьютерные игры полезны для пожилых людей, причем не как развлечение, а как форма тренировки мозга. Именно поэтому столичные медики призывают людей постарше обратить внимание на компьютерные игры, отметив, что их можно рассматривать как своеобразный интерактивный тренажер. Медики также отмечают, что игры не омолаживают мозг, но позволяют дольше сохранять когнитивные функции, особенно если у человека трудности с концентрацией внимания. Что же касается самих игр, то эксперты рекомендуют выбирать простые и понятные игры вроде шашек, викторины или составление слов с короткой сессией в 15-30 минут в день. И избегать сложные стрелялки, поскольку они вызывают тревожность и переутомление. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Ритора прямо сейчас на Хит ФМ, который обещает нас никогда не подвести. И мы тоже, кстати, стараемся не подводить вас. Поэтому не только музыка, но и что-то очень-очень-очень важное для жизни. В кавычках сейчас будет, но тем не менее, девочки, а может быть и мальчики. Я не знаю, как на мальчиках это работает. Я не уверена, что это и на девочек работает, но нашла в интернете. Спешу рассказать. Вот смотрите, у нас сегодня 7, правильно, августа, да. Через неделю, получается, 14 августа, это тоже пятница, и это Медовый Спас. А оказывается, можно на Медовый Спас, но только серьезно к этому сейчас не относитесь, ладно? Ну и вот. Оказывается, можно на Медовый Спас привлечь себе замужество. Опять же, не знаю, как мужиков это будет работать, нет, на вашей совести, так сказать, я ничего как будто бы не знаю. А вот про девочек подсмотрела в интернете. Короче говоря, на Медовый Спас, то есть следующую пятницу, берете мед. Не обязательно дорогой, не обязательно натуральный, я так понимаю. Ну, честно говоря, потому что дальше пойдет немножечко трэш. А вы выходите на улицу в своей обуви, мажете подошву медом, соответственно, дома не делайте, а то прилипнете. Ну и вот, мажете свою подошву медком, а дальше идете в таком виде, подошву вашей обуви, естественно, идете в таком виде и приговариваете всю дорогу, пусть женихи прилипают. Угу, угу. И вот до следующего Медового Спаса в следующем году. Да, можете выйти замуж, но это и не точно, кстати. Если что, я вам ничего не говорила. Это интернет все.

0: Реклама.
1: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114 774 682 64 68.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. У Леи в жизни все под контролем.
5: Так я один из твоих 40?
1: Кроме мужчин.
6: Сразу видно, что ты любишь веселье.
1: И аренды за квартиру, которую надо платить.
7: Твоя бабуля похожа на сводницу.
1: В поисках настоящей любви.
8: Что ты получишь от этого?
9: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
8: Что на самом деле ты получишь?
1: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
9: С этой мыслью надо переспать.
1: С 13 августа.
0: 18+.
10: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Ну что, господа, пятница набирает свои обороты, нужные, имеется в виду вечер пятницы, нас, конечно же, интересует больше. 14 часов 50 минут в Москве, в общем-то, мы на пути, правда же? И на этом пути что видно? Что вот, например, австралийский небезызвестный, естественно, актер Рассел Кроу, это тот, который «Гладиатор», помните? Вот, ну и не только, конечно, иной еще. И много чего еще. Это тоже все он. А в прошлом году, по-моему, на пляже его там захейтили за то, что он пузо отрастил, соскуфился до нереальных размеров и пределов. А ему за 60, между прочим. И вот сейчас появляются новые его фотографии из спортзала. Он бицуху накачал, пришел в себя, пришел в форму. Ему комплиментов надавали. Напихали комплиментов. Не, ну действительно хорошо. Молодец. Можно еще. Может, он кролик, кстати, какой-то готовится. Гладиатор 2-3-4-0-5. Ну, в общем, я не знаю. Короче говоря, он действительно в хорошей форме. Вот понимаете, человек дал себе, наверное, в Новый год, а то, может, и раньше обещание, и сделал это. А у вас как с этим обещанием? У меня никак. Вот честно сразу скажу, у меня не получилось. И форму прийти особо не получилось. Я уже предлагаю до следующего года, да? Но обязательно. Но уже обязательно. Вот мы можем с сегодняшнего дня настраиваться на то, что, конечно, к следующему лету. Ух! Огненная будем в этом смысле. Ну или можно сейчас начать. В любом случае, мы с вами, мы за вас.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: такое чувство, что все в порядочке у Дженнифер Лопес и Алок вместе с ней. Это наша новинка, как вы знаете. Завтра, суббота, еще навалим новинок. Не пропускайте это. А даже если завтра пропустите, вы все равно потом в течение недели услышите. А если вдруг какие-то непоняточки, можно уточнить на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки», разумеется. Это если про новинки уточнять. А также в мобильном приложении. И, господа, имейте в виду, пожалуйста, вот сейчас, казалось бы, там же на сайте, в мобильном приложении голосование заканчивается, ну, по большому счету, потому что нужно подготовиться к завтрашнему дню Андрея Белова. Но само по себе голосование, конечно же, продолжается. Просто, может быть, на следующую неделю учтутся ваши голоса, если на сегодня не успеем за сегодня. Поэтому никогда не останавливайте себя. Вот возникло чувство поголосовать? Ну, хорошее чувство. Голосуйте на нашем сайте или в мобильном приложении Hit FM.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: И это, очевидно, Мадонна прямо сейчас на Hit FM. Ну, вы и сами поняли прекрасно. Что еще? Вот, например, сиквел фильма про Майкла Джексона выйдет в прокат в конце 2027 или в начале 2028 года. Сообщила киностудия. А я и первый что-то смотреть не хочу.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 20 и днем до 24 градусов.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: музыка. Современная музыка очень часто создается с использованием сэмплов из прошлого, хотя их не всегда получается распознать. И сервис одного музыкального энтузиаста из Лондона призван исправить эту проблему. Созданный им ресурс постоянно пополняется новыми возможностями распознавания истории той или иной песни. Так, например, для этого достаточно ввести ее название во встроенном поисковике, который выдаст информацию о том, кто использовал его измененный фрагмент в своей работе. А еще можно сравнить каверы разных исполнителей. Не так давно проект выкупил один из мировых стриминговых гигантов и продолжает свое развитие, позволяя распознавать, а также разбирать более миллиона песен, в том числе с помощью сканирования композиций из музыкальных сервисов. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Быстренько пробежимся по новостным лентам, что вообще обсуждается сейчас, что происходит. Вот, например, Клава Кока и Дима Масленников поженились, оказывается, 5 августа, сегодня 7, я напомню. А я думала, они раньше поженились, я думала, они уже женаты были к этому времени. Ну вот, видите, теперь передумала. Оказывается, вот позавчера буквально здоровье молодым. Как говорится. Дальше. В Америке тем временем победитель лотереи лишился $1 миллиона. Угадайте, почему? Потому что не пришел его забирать, а срок вышел. Вот так там. Печально. Хорошо бы он никогда не узнал бы, что он победитель теперь. Но зачем вот так расстраиваться? Ну и россиянам, то есть нам с вами, рассказывает о самых популярных направлениях для отдыха уже в осенний сезон. Готовят нас. Не поверите, Турция и Египет остаются лидерами для отдыха в осенний сезон. Вот где наши будут. Если, наоборот, хочется слинять в какое-то другое направление, то ничего не получится, потому что вот растет интерес к Бали. И хотя август и сентябрь традиционно считаются низким сезоном для Таиланда, но спрос не уменьшается.

Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРР 124-770-047-19-19-140-2-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2020.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ – с нами лето. Звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свиридовой.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
12: У Леи в жизни все под контролем.
13: Так я один из твоих 40?
12: Кроме мужчин.
14: Сразу видно, что ты любишь веселье.
12: И аренды за квартиру, которую надо платить.
15: Твоя бабуля похожа на сводницу.
12: В поисках настоящей любви.
16: Что ты получишь от этого?
17: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
16: Что на самом деле ты получишь?
12: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
18: С этой мыслью надо переспать.
12: С 13 августа.
7: 18+.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: то чтобы страшная сказка, но веселая история, которая, а может и не веселая, да, мне кажется веселенькая. В Англии произошла в миниатюрной деревне, которая славится своими крошечными фигурками. Ну, они такие маленькие, они стоят на общем обозрении, естественно, там целые, не то чтобы лего, но все-таки небольшие фигурки, не только человеческие фигурки. Там, например, вот есть макет футбольного поля, да, и именно на этом макете стояла маленькая фигурка, которая вызвала споры в этой деревне, потому что она была топлес. Это футбольная фанатка. В память о тех, кто выбегает нарушители на поле именно вот в таком виде. Там это когда-то случалось, сейчас меньше случается, потому что нельзя-нельзя. Но вот такая вот стояла фигурка. И она очень триггерила некоторых местных. Они собрались вместе, подали петицию какую-то и попросили убрать вот эту вот самую полуобнаженную фигурку болельщицы, или фигурку полуобнаженной болельщицы, как хотите. В общем, Эрика ее Эрика назвали, и ее пришлось убрать по просьбам вот этих вот возмущенных, но недавно она триумфально вернулась обратно, потому что владельцы этой самой миниатюрной деревни, где маленькая макет футбольного поля, где и стоит эта Эрика, устроили, не будь дураки, онлайн-голосование, в результате которого оказалось, что 98%, а это 5000 с лишним, проголосовали за возвращение фигурки, а против высказались лишь 66 человек, тех самых вот, которые были активистами, просто они орали громче всех. Понимаете, как это? Дело даже не в фигурке и не в том, что там происходит. Дело в том, что вот эти вот возмущающиеся, громче всех орущие люди, их может быть даже абсолютное меньшинство, просто всем остальным было лень как бы впрягаться. А когда онлайн-голосование, хоп, и выяснилось совсем другое. Это иногда так работает и не только с фигурками.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Ля-ля-ля-ля, вот так вот мы и начали новый часик, 16 часов и 5 минут в Москве, и, господа, в этом часе мы с вами не одни, пятницу, не одни, действительно не одни, потому что к нам придет везде хит, и будем мы все вместе, а везде хит это ваша возможность выиграть крутые подарки от радио Хит FM, от косметики, парфюмерии до модной одежды, от фруктовых корзин до новинок электроники, что попадется нашему до сегодняшнего мы как раз и выясним в течение этого часа. Вы помните, как играть, если вдруг не помните, конечно. И на сайте на нашем есть все упоминания, напоминания. Ну, я могу сейчас сказать, просто будьте внимательны, в какой-то момент вас пригласят в игру голосом человеческим, и тогда слово «везде хит» летит в наш мессенджер 925-007-107-4. А сегодня, я напомню, 7 число, значит, 7 «везде хит» выигрывает. Ну и вообще-то тот самый голос человеческий вам еще раз правило повторит. Собственно, в течение этого часа. Поэтому не теряем бдительность.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 20 и днем до 24 градусов.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Близится новый учебный год, а это значит, что пора приобретать новый школьный рюкзак. Одна из самых частых ошибок родителей – покупать ребенку бесформенные тканевые рюкзаки, которые больше напоминают вещмешки. Помните, что мягкие рюкзаки дают нагрузку на область плечевого пояса, что в итоге грозит деформацией осанки. По словам столичных медиков, лучшим выбором станут модели с плотной анатомической спинкой, которая повторяет естественные изгибы позвоночника в области грудной клетки и поясницы. И, конечно, обратите внимание на глубину рюкзака. Она не должна быть слишком большой. Излишне глубокие модели хуже держат форму и сильнее тянут назад, заставляя сутулиться. К высоте и ширине требования менее строгие. Главное, чтобы ребенку было удобно. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 10.

0: Поздний хит на радио Хит ФМ.
1: Немножечко хотелось, конечно, такую же песенку спеть, как сейчас на Хит ФМ. Ты никогда не узнаешь, никогда тебе не покажу. Нашему победителю хотелось спеть, потому что что-то не алло. Не то, что не алло, а даже ни одного ответа. Уважаемый Владимир, посмотрите свой телефон, ведь там вам радио написывает. Итак, в двух словах, у нас везде хит, да, такой случается. Он случается, во-первых, везде хит, он приходит к вам в дом. Вы пишете это слово, я отсчитываю вот сегодня по дате в календаре 7-й везде хит. Отсчитываю и пишу нашему победителю: здравствуйте, больше ничего не вижу, только вот имя Владимир вижу. Здравствуйте, вы наш победитель, жду номер телефона. Вот это вот я прям рассказываю вам на будущее, когда вы победите, вы уже будете знать, что происходит. Ну вот, потому что в Максе не видно телефонов ваших. Вы там, может, и думаете, что видно, а не видно. Вот, и поэтому мне нужен этот телефон, и если вот сейчас, я почему время-то тяну, если все-таки Владимир обратит внимание, он мне должен прислать телефон, а потом я его еще и попрошу самого набрать, звездочка 174 с мобильного бесплатно, потому что я уже не могу, у меня все руки заняты, так сказать. Но и ничего не происходит, в любом случае, мы вас уже заранее начинаем поздравлять, даже если вы не отзоветесь. И давайте узнавать все вместе. Все-таки мы не будем так делать, что вы никогда не узнаете. Нет уж, сейчас вы и узнаете, что за вездехит вам достается сегодня в этом часе. А вам сегодня достается вездехит на такси. Это значит, что благодаря Хит FM вас покатают, да не раз. Аплодисменты. А человек, видимо, за рулем, потому что что-то не алло по-прежнему. Ну ничего, вы знаете, даже любой водитель тоже с удовольствием может пересесть на такси и вот так вот за счет Хит FM покататься, понимаете? Поэтому еще раз вас поздравляем, уже будем списываться, так сказать, за кадром. Ну и, господа, не забывайте, что у нас и везде хит возобновится на следующей неделе. И, конечно, в понедельник у нас лайтовый, как это обычно и бывает. Подарков еще будет много, подарков в конечном итоге хватит всем.
0: Лови! Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: И это Шаус на Hit FM Only You. 16:50 в Москве. Что у нас с вами происходит? Давайте честно друг другу признаемся. У нас происходит лето. Оно продолжает происходить. А значит, яркие пляжные полотенца от радио Hit FM еще актуалочка. Более того, с нашими-то погодами, природами и аномалиями, а еще и поездками, конечно же, пляжное полотенце еще не убираем в долгий ящик. Это, может быть, кому-то даже и зимой пригодится, но мы сейчас не об этом. Мы о нынешнем сезоне, который продолжается, и он, конечно, прям резко с 1 сентября не заканчивается. Вот это долгое прелюдия к тому, что розыгрыш в Макс продолжается. И там можно выиграть яркие пляжные полотенца. Полотенца от Hit FM. Как делаем? Залетаем, естественно, в нашу группу Макс. Ну и смотрим этот не то что мессенджер, это группа. И на нее нужно быть подписанной. Посмотрите там, найдете и выиграйте, пожалуйста, полотенце. Очень мы вас просим и очень мы в вас верим. Но даже если не получится, хотя как это должно получиться, но даже если не получится это, у нас с вами есть еще одно дело до конца этой рабочей недели. То есть в следующем часе я снова приглашаю вас в игру.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Смотрите, какая ситуация в начале нового часа на Hit FM. Песня про Дракулу. Как будто бы нам напоминает о том, что нужно, глядя на субботу-воскресенье, предстоящий вечер пятницы, да, уже вот наступает. Кстати, всем приветики. Так вот, нужно парочку закладочек себе сделать художественных, да, что посмотреть имеется в виду. Что посмотреть, может быть, пару фильмов, может быть, даже пару сериалов. Закладочки эти сделать у себя в телефоне и пойти гулять, потому что погода очень хорошая. Если у вас, конечно, погода подводит, тогда да, вот расчехляйте вот эту свою библиотеку и смотрите, что вы там уже себе наметили посмотреть. У вас же есть такая тема? У меня есть такая тема. Это когда ты там какой-то совет находишь в интернете, в соцсетях, вот этот фильм, он об этом, нужно обязательно посмотреть, там еще кусочек, там трейлер, там делаешь скриншот и оставляешь себе в телефоне один, другой, третий, десяток. Вот так вот примерно. У меня такая библиотека из скриншотов, и практически ничего, руки давно не доходят. Но ничего страшного, они однажды дойдут. И руки, и глаза, так сказать, и вся остальная я, чтобы посмотреть всю эту библиотеку, которую я себе насохраняла. Может быть, у вас точно такое же. Ни в коем случае ничего страшного, не переживайте. Потому что, ну, погода, она важнее. Потому что у нас лето быстротечно вот закончится, и тогда зимой все это будем пересматривать, правда же? А пока просто копим. А, да, в этом часе мы играем финальный раз «Успеть до шести». Успевайте поиграть. С Наташей Калашниковой.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 20 и днем до 24 градусов.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Стенет. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Амода. Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода. Стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8 48 42 5 7 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
7: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
8: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.
1: «Хит FM».

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Как понять, что вам пора в отпуск? По словам медиков, тревожным звоночком является изменение настроения, что говорит об истощении организма. Еще одним сигналом, что пора в отпуск, является мозговой туман. Человеку становится трудно думать и рассуждать. По словам ученых, такое состояние может привести к скрытым воспалительным процессам. Резкие колебания веса, сухая и тусклая кожа на фоне переутомления также являются поводом для беспокойства. Все это происходит из-за нарушений в работе иммунной системы. Именно поэтому медики призывают не отказываться от своевременного отдыха, чтобы в последующем организм сказал вам спасибо. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Спонсор игры ИП Шин ОА.
1: И кто-то из вас сейчас станет нашим победителем финальным, причем и выиграет ужин на двоих. Имейте в виду, опять же повторюсь, что это центр Москвы и Тверской бульвар. Если у вас все в этом смысле сходится, добро пожаловать в игру. Прямо сейчас звоните звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. И здесь, в прямом эфире, на глазах, так сказать, уязвленной публики у всей страны, за 30 секунд предложенной мы с вами будем раскладывать, что из перечисленного мной еда, а что не еда. И если 6 раз правильно ответите, то и вы наш победитель. Я понимаю волнение, я понимаю, что не о том думает человек, когда вдруг в эфире, но на самом деле справляемся, надеюсь, справимся и в этот раз. Звездочка 107.4 с мобильного бесплатно, звоните прямо сейчас. 5 до 6.

0: Радио Хит-ФМ.
1: Ну вот я уже немножечко взмокла, я извиняюсь за подробности, потому что у меня столько звонков сорвалось, что я уже не понимаю. Итак, по-моему, у нас сейчас дозвонилась Наталья. Давайте мы это уточним. Алло. Вот видите, вот так вот это происходит. И я так вот целую песню от Мадонны, я вот этим вот занимаюсь. Алло. Вот, мы слышим вас. Кто вы? Алло.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
2: Слышно?
1: Слышно, вроде бы, да.
2: Меня зовут Анна.
1: Анна, очень приятно. Видите, а я уже думала с Анастасией поиграть, я уже думала с Натальей поиграть, а буду играть, видимо, с Анной. Здравствуйте, Анна. Я уже не успеваю все остальное у вас спросить. Главное, знаете ли вы наши правила, правильно?
2: Это
1: за 30 секунд нам нужно 6 раз правильно ответить. Только, пожалуйста, потом не кладите трубку, потому что я вас вообще никак не найду. Ну, короче говоря, Анна, да, правильно? В общем, смотрите, у нас сейчас 30 секунд. Я буду называть слова, вы будете говорить да, нет, лучше так, быстрее. Ну, еда, не еда вообще-то. Ну, я пойму вас в любом случае, я надеюсь, главное расслышать. И если 6 правильных ответов, значит, мы победили. А точнее, победили вы. Если готовы, уже пора играть, честное слово.
2: Да, давайте.
1: Ну и в путь. Поехали. Итак, ляссе.
2: Да.
1: Неправильно. Кацудон. Кацудон.
2: Еда.
1: Правильно, манник, побыстрее.
2: Еда.
1: Правильно, дорблю.
2: Еда.
1: Правильно, аниме.
2: Нет,
1: правильно, бадлон.
2: Не еда.
1: Правильно, пудинг. Ну, говорите уже.
2: Да.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еле-еле дозвонились вы. Еле-еле мы с вами будем считать. Уложились, но какая разница, что было, если уже сейчас я засчитываю, разумеется, победу. 6 правильных ответов были даны. Вот, и что главное? Главное, что немножечко скомкано, но тем не менее у нас определился еще один победитель, это вы, Анна. И вы получаете в подарок ужин на двоих от Шинка Суши, Тверской бульвар, 27, строение 6, второй этаж. Мы вас с этим поздравляем еще раз.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, приятного вам аппетита. Только я вас умоляю, оставайтесь на связи, потому что я даже не понимаю, что у вас сейчас за телефон, у нас здесь какой-то сбой. Вы оставайтесь на связи, я все вам буду объяснять. Но, господа, вот таким вот образом мы все-таки определились, у нас получилось много счастливых победителей, которые будут есть вкусно и Хит-ФМ благодарить. А мы с этой игрой прощаемся до новых волнующих встреч. Я надеюсь, скоро что-нибудь придумаем еще.
0: Шинка-суши. Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Спонсор игры ИП

вот Тедди Свимс на Hit FM утверждает, что он вообще все это знал заранее, что это, да, все это, вот это вот все. Есть такие все знаки, да, ты им рассказываешь, да, я знаю, да, я знаю, да, я знал, да, я знаю. Ну вот он из таких. 17 часов 47 минут в Москве, я только одно знаю, что у нас в следующем часе все меняется и начинается уикенд, мы так считаем, потому что пятница при пати начинается. И все, это получается, что рабочую неделю мы с вами продержались. Даже если кто-то продолжает работать, но мы уже считаем, что нужно немножечко на чили, на расслабоне. В зависимости от вашей работы. Андрей Белов появится в вашей жизни непосредственно с следующего часа. И он в последнее время у нас как раз вот символ выходных. Начинается прям пятница при пати, а он рулевой этого действия. И, соответственно, он же суббота-воскресенье там, и у него спрашивайте, какие результаты голосования. Вот это вот все. В общем, его встречайте буквально через несколько минут и, конечно, чудесно проведите эти выходные, потому что это летние, прежде всего. Это даже второй пункт. А во-первых, потому что под Hit FM. Была Калашникова, улетела, целую, пока.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
8: Gland J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gland J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
10: Hit FM.

Седрик Джервей на старте пятничного вечера на радио Hit FM. Gotta be. Всем большой привет, дамы и господа. С этой минуты до 22 по Москве ваш проводник выходные. Я Белов Андрей. Провожаем рабочую неделю и с головой ныряем в атмосферу свободы. Пятничная припати уже разогревает этот вечер. Делайте громче и стартуем. Поехали!

0: Бади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club – кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
12: «Лента».
13: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
0: «Хит-ФМ». Припати. Припати на радио Хит FM.

0: Вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты. Погода на Хит ФМ.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 20 и днем до 24 градусов.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
8: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
9: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
8: Ха, а если ипотека не подходит?
9: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
8: И где это чудо?
9: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
8: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа. Для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
12: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
5: Запросчик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet.
5: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
14: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
16: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
17: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Out for you на радио Hit FM. Вечер пятницы набирает обороты. 18 часов и 34 минуты в Москве. Ну а если мало того, что здесь в эфире происходит и душа просит драйва, заглядывайте на сайт hitfm.ru или в наше мобильное приложение радио Hit FM. Там вас ждет русский движ. Это наша онлайн-радиостанция с русскими танцевальными хитами для всех тех, кто в ритме. Здесь же далее наш хитовый пятничный микс. Робин Шульц, Сирил и Сэм Мартин очень скоро. Также послушаем Purple Disco Machine Kungs. Ну а в эти секунды встречайте работу GIF. Это Шон Бейкер и Малой. Здесь на радио Хит FM.
1: Припати, припати на радио.

0: стадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий. Номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». Припадки.

0: Кунгс только что на радио Хит FM. В Москве 18 часов и 49 минут. Наша пятничная вечеринка набрала скорости, и далее с таким же настроем мы финалим этот час. Послушаем работу For Life. Это будут Кайго, Закабыл и Найл Роджерс. Также отметится акцент Серы и Миши Миллеры. Буквально через пару минут на радио Хит FM дуэт Авалон Рокстон. Дождитесь.
1: Реклама. Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые Havail Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера Havail Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
4: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: «Джилан J6». Удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 190 000 рублей. Тест-драйв Джилан J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: новый час пятницы на радио Hit FM открыл Оливер Хелден с новинкой A и IOU. Начало восьмого в столице. С вами Белов Андрей. Мы продолжаем провожать рабочую неделю и одновременно врываемся в выходные. Микс из 100% хитов под названием «Припати» украшает этот вечер. Впереди послушаем братьев Джонасов и их работу «Love Me to Heaven». Также отметится Ибен. И прямо сейчас на радио Hit FM красотка Ava Max. Двигаем далее.
1: Пятница. Вечер. Припати. На радио Hit FM.

0: России. Продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс. Яндекс.Сети. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС Татнефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС Татнефть. Вступай в клуб чемпионов.
2: Срок акции до 30 сентября. Подробности на АЗС. Татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
0: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозам нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 20 и днем до 24 градусов.
3: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
5: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
6: Запросчик АУС за кошелек проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте Доплер. Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: На радио Хит FM только что еще одна новинка. Это Нептуника и работа What If. Новинок в нашем эфире большое количество, и со всеми можно ознакомиться на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Ну а чтобы оказаться в компании любимой музыки, которая не дает скучать абсолютно в любой день недели, просто попросите свою умную колонку включить радио Хит FM. Все просто и ничего лишнего. В Москве 19:34. Здесь у нас с вами пятница, припати, и далее в эфире бельгийский проект Offenbach. Встречайте!
1: Пятница. Вечер. Припати. На радио Хит FM.

0: Влади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: А в Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа минус 50%. На все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
7: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
4: HIT-FM. Припати. Припати. На радио.

0: Фото Radio D на радио Hit FM. Think About Us. Точная столичная 19.50. При пати в самом разгаре. До конца этого музыкального в эфире работа Midnight. Это будут Hoshi 1979, а также проект All Things Break. Буквально через 3 минуты.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Карлита и Софи Такер открыли новый час вечера пятницы. В Москве начало 9-го. И большой привет всем, кто только подключился. С вами Белов Андрей. Позади у нас с вами долгие 5 рабочих дней. Теперь же перед нами только выходные, только отдых и много свободного времени. Ну, не так много, как хотелось бы, но все же. В ближайшие минуты Авы работы Meet Me in the Dark. Также отметятся Дэвид Гетта и группа One Republic. Но раньше всех Алан Уокер. Прямо сейчас.
1: Пятница. Вечер. Препати на радио Хит FM.

0: Дэвид Гетта и Ван Репаблик на главной по хитам станции в стране. I Don't Wanna Wait мы тоже ждать больше не хотим. Ну, потому что уже дождались этого момента. Пятница, вечер, и с таким настроением летим навстречу выходным. При пати на радио Хит FM продолжим через пару полезных минут. Далеко не уходите.
1: Реклама.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания. Следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
9: Первый газовый, второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись, к скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
10: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
11: Хит FM.

Daft Punk и Pharrell Williams на радио Hit FM в Припате. Get Lucky. Свою удачу мы уже поймали, наслаждаемся ею в данный момент. А еще удачу можно поймать и в понедельник. Такой возможностью обладают только слушатели главной по хитам станции в стране. Каждый понедельник у каждого из вас есть возможность стать богаче и счастливее. Потому что именно по понедельникам мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. Делаем это с самого утра и до вечера, потому что это лайтовые деньги в лайтовый понедельник и только на радио Hit FM. Подробности читайте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. В Москве 20:35, наслаждаемся вечером пятницы и слушаем Эйву Макс прямо сейчас.

0: Кавалькади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
5: Категория 16+.
6: У Леи в жизни все под контролем.
7: Так я один из твоих 40?
6: Кроме мужчин.
8: Сразу видно, что ты любишь веселье.
6: И аренды за квартиру, которую надо платить.
9: Твоя бабуля похожа на сводницу.
6: В поисках настоящей любви.
10: Что ты получишь от этого?
11: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
10: Что на самом деле ты получишь?
6: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
11: С этой мыслью надо переспать.
6: С 13 августа.
5: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Тиесто и Брайана Грейс только что с нами в припаде на радио Хит FM 2049 в столице. В финале час послушаем хитовую классику из 2010-го. Это будет Stromae и работа Алёрон Донса. А также отметятся Джон Саммит и Джулия Чёрч совместкой Shades of Blue ровно через 3 минуты.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Пятница. Вечер. При пати. На радио Хит ФМ.

Новый час и новинка в нашем эфире. Алок и Дженнифер Лопес, Everything's Fine. В столице начала 10-го. С вами Белов Андрей. Позади рабочая неделя, впереди долгожданные выходные. Мы здесь при Пате знаем, как правильно встречать уикенд. Громче звук и ловим новую порцию хитов. Очень скоро Кайли Минок и ее Lights, Camera, Action. Также нетлен, как мистера Пропса, не за горами. И в эти секунды Келвин Харрис и Реган Бонмен. Делайте громче.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
5: ООО РВБ, ОГРН, 123-770-047-19-19-142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799. «Хит-ФМ»
6: «Припати» «Припати» на радио «Хит-ФМ».

0: Инна и Рихэт только что в припате на радио Хит ФМ. В Москве 21 час и 20 минут. Мы продолжаем встречать выходные вместе. 100% хиты тоже рядом. Через пару полезных минут в эфире отметятся Шакира и Бёрна Бой с работой «Дай Дайм». Также скоро Нитленк от Бенни Бенасси, Тиесто и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
2: 277-515. Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Бенни Бенасси только что на радио Hit FM Every Single Day. В Москве 21:35. Вечер складывается у нас идеально. Ну а чтобы такое настроение было с вами всегда, включайте онлайн радиостанцию Hit FM при пати на сайте hitfm.ru или в нашем мобильном приложении. Доступно в режиме 24/7. Основные события разворачиваются здесь. Это пятничная при пати на радио Hit FM. И далее зажигаем вместе с работой Magnetic. The Bausa уже в эфире.
1: При пати. При пати на радио Hit FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: всему на суточно.ру.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».
14: Пятница. Вечер. Препати на радио «Хит-ФМ».

0: Припатия, Head Above Water, в столице 21 час и 50 минут. На этом я, Белов Андрей, прощаюсь с вами до завтра. В 11 утра по Москве вновь встретимся на главной по хитам станции в стране. Припатия продолжается, несомненно. Желаю каждому из вас яркого вечера и красиво встретить субботу с нами в одной компании. Всем счастливо, Москва, хит Белов, пока!
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой

Новый хит на радио Hit FM. Год 2007. 50 Cent, Justin Timberlake и Timbaland.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.